0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджен, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и компания Voice Australia Hagro обсудили строительство Рагунской ГЭС. Россия выделит более 400 миллионов рублей Таджикистану на борьбу с наркотиками. В Душанбе обсудили развитие системы образования. В Таджикистане открылась лаборатория по определению товаров двойного назначения. Для жителей района Сино повышается плата за вывоз мусора. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и поклонники программы НИДО. Многие люди откладывают счастье на потом. Вот куплю новую машину, буду счастлив. Вот получу повышение, тогда и заживу. Вот дети вырастут, тогда и появится время для себя. Но жизнь проходит именно сейчас. На самом деле, счастье редко состоит из грандиозных событий. Чаще всего оно прячется в мелочах, которые мы перестаем замечать. Это улыбка ребенка утром, чашка ароматного чая или кофе, доброе слово от близкого человека, любимая песня по дороге на работу, тихий вечер после насыщенного дня. Ученые давно заметили, люди, которые умеют замечать приятные моменты, чувствуют себя счастливее тех, кто постоянно ждет чего-то большего и особенного. Попробуйте сегодня вечером вспомнить три хорошие события, которые произошли за день, пусть даже совсем небольших. Возможно, кто-то помог вам, вы успели закончить важное дело или просто увидели красивый закат. Жизнь состоит из дней, а дни – из маленьких моментов. И чем больше внимания мы уделяем этим моментам, тем больше радости появляется в нашей жизни. Берегите себя, мои дорогие, цените каждый день, каждое мгновение и находите счастье в простых вещах. На этом все. С вами была Никина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ 603.
7: 603 километр дар як соат суръати ниҳоие аст, ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як соат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шудаанд. Фарқ ҳамин аст, ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилии интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Рахами телефоны Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
4: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере мы расскажем об энергетической интеграции, которая может принести Центральной Азии до 15 миллионов долларов выгод к 2050 году. Но есть проблемы. Так, общая энергия для региона – шанс или риск? Разберемся. Деревья стали жертвами новостроек. Почему в Таджикистане деревья все чаще уступают место стройкам? И кто решает их судьбу? Расскажем, как цифровизация помогает Таджикистану экономить воду и получать больше урожая. Почему за ум дают 30 тысяч самани, а за красоту 150? Узнаем, кого и как поощряют в республике. Пятна на коже или шрамы стигмы. История таджикского режиссера Светилига Лолисанам Улуговой. Эти и другие материалы по актуальным темам в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
3: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
5: Так звучит радио «Азия Плюс».

Азия Плюс. Дараджаи Бодо и Хасбият. Мене сиш, кулла лахда маек, аште я на уя.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.
2: We

0: در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان. آسیا پلیس.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Россия выделит более 400 миллионов рублей Таджикистану на борьбу с наркотиками. В Душанбе обсудили развитие системы образования республики. В Таджикистане открылась лаборатория по определению товаров двойного назначения. Далее подробности этих и других событий. Министры энергетики и водных ресурсов и экономического развития и торговли страны Далер Джума и Абдурахмун Абдурахмунзуда и генеральный директор компании «Войд Австралия Хагро» Ян Людер обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено выполнению компании «Войд Австралия Хагро» своих обязательств в рамках строительства Рагунской гидроэлектростанции. В частности, участники переговоров рассмотрели вопрос своевременной подготовки и ввода в эксплуатацию очередного гидроагрегата станции. Делегация республики, находящаяся в Вене, также посетила производственное предприятие «Войд Австралия Хагро», где ознакомилась с процессом изготовления гидротурбин и другого оборудования, предназначенного для строительства и модернизации гидроэлектростанций. В Душанбе обсудили вопросы образования Таджикистана. В ходе заседания участники рассмотрели вопросы реализации государственных инвестиционных проектов в сфере образования, новые возможности финансирования в рамках инициатив глобального партнерства в области образования, текущее состояние финансирования отрасли и существующий дефицит финансовых ресурсов. Отдельное внимание было уделено модернизации структуры обучения и совершенствованию системы методической поддержки педагогов. Участники обменялись мнениями по вопросам укрепления профессионального потенциала учителей и повышения качества образования. Представители партнеров по развитию и профильных структур также внесли предложения по усилению координации деятельности, эффективному использованию финансовых ресурсов, расширению международного сотрудничества и поддержке реформ в образовательной сфере. Россия направит более 413 миллионов рублей в Таджикистан на реализацию трехлетней программы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Об этом сообщает пресс-служба посольства России. Как отмечается, программа направлена на укрепление материально-технического и организационного потенциала Агентства по контролю за наркотиками, совершенствование механизмов борьбы с наркопреступностью, а также развитие практического взаимодействия профильных структур двух стран. При Агентстве по химической, биологической и радиационной ядерной безопасности страны начала работу лаборатория по определению товаров двойного назначения. Ее создание направлено на развитие экспертного и аналитического потенциала страны в сфере государственного и экспортного контроля, а также на выполнение международных обязательств республики в области нераспространения оружия массового уничтожения. Лаборатория оснащена современным аналитическим оборудованием, которое позволяет с высокой точностью определять химический состав сложных материалов, органических соединений, токсичных веществ, химических прекурсоров и других компонентов, в том числе в низких концентрациях. По итогам исследований специалисты будут готовить научно обоснованные заключения о назначении продукции, ее химическом составе, технических характеристиках, области применения и соответствия перечням контролируемых товаров. С 1 июля в районе Сину города Душанбе вступят в силу новые тарифы на вывоз твердых бытовых отходов и обслуживание жилищного фонда. Согласно новым расценкам, для жителей многоквартирных домов с мусоропроводом плата за вывоз мусора составит 6 саманит 30 дирамов на человека в месяц. Для домов без мусоропровода тариф установлен на уровне 5 саманит 10 дирамов. Власти района пояснили, что повышение связано с необходимостью улучшения качества коммунальных услуг и укрепления финансово-экономического положения предприятия, отвечающего за сбор и вывоз отходов. Профильным службам поручено обеспечить своевременный вывоз мусора и повысить качество обслуживания населения. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
6: О, чи хубки багор омад. Гул, офтоб, апш, боз алергия.
7: Урум, азизам. Илоджаш хаст. Алирвик. Рахойоби зуд ва бехав аз алергия.
6: Зуд? Яни?
7: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Алирвик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
6: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
6: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
7: Алирвик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
8: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
9: Рахами телефона Едора и реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
11: Делай громче. Радио.
12: Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Вузы Таджикистана и Белоруссии запустят совместные программы по микроэлектронике. Таджикистан вернули медаль участника Великой Отечественной войны. Apple из-за санкций удалила приложение ВК и App Store. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон поздравил граждан страны с принятием Генеральной ассамблеи ООН резолюции международного десятилетия укрепления мира для будущих поколений, инициированной Таджикистаном, а также с Днем национального единства. Глава государства назвал принятие резолюции историческим событием, подчеркнув, что документ направлен на укрепление культуры мира, предотвращение конфликтов, развитие диалога и взаимопонимания между народами. Также президент поздравил таджикистанцев с Днем национального единства, пожелал гражданам страны мира благополучия, крепкого здоровья и подчеркнул, что сохранение единства и стабильности остается важнейшей задачей для будущих поколений. Министерство иностранных дел республики направило телеграмму соболезнования в Венесуэле после разрушительного землетрясения, которое привело к гибели и ранениям большого числа людей, а также нанесло значительный ущерб зданиям и инфраструктуре. Отметим, что вечером 24 июня в Венесуэле произошли две серии сильных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, погибли 164 человека, почти 1000 получили ранения. В стране продолжаются поисково-спасательные работы, действует режим чрезвычайности. Ситуации. В Таджикистан вернули медаль участника Великой Отечественной войны за боевые заслуги, принадлежавшая Алиму Ишонову. Награда была обнаружена в России и впоследствии передана родственникам ветерана. В ходе специальной церемонии медаль вручили его внуку. В Министерстве обороны республики подчеркнули, что подвиг ветеранов остается примером мужества, патриотизма и преданности Родине, а сохранение памяти о поколении победителей является общим долгом общества. Технологический университет Таджикистана и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники договорились о разработке новых совместных образовательных программ в области микроэлектроники, технологий связи пятого поколения 5G, модернизации образовательных программ по интеллектуальным системам, информационной безопасности, искусственному интеллекту и цифровым технологиям. В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы разработки совместных учебных программ, создания программ двойных дипломов, совместной подготовки магистров и докторов, а также организации курсов повышения квалификации и переподготовки кадров. Особое внимание участники встречи уделили развитию научного сотрудничества. Еще одним ключевым направлением взаимодействия стороны назвали развитие академической мобильности преподавателей и студентов. Компания Apple без предварительного уведомления 25 июня удалила ряд приложений ВК из магазина App Store, сообщает РБК. Среди недоступных для скачивания и обновления приложений оказались ВКонтакте, ВК Видео, Мессенджер, Музыка, Знакомства, Дзен и Одноклассники. Спустя какое-то время Apple все же сделала заявление, где отмечает, что удалила сервисы российской компании из своего магазина приложений из-за санкций, подчеркнув, что соблюдает правила юрисдикций, в которых работает. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор сумони бурткун. Ранзро азарчаи Nitro Energy. Дар сумони Nitro нухта тиджей бакайт гир. Вайо он ро. Тарихи смс бо навиштани ному на саби худ ва шахри зист. Баракамі. Навадусе 959 чорто сифр фіріст. Иқдом харузи джумуа. Дар радио ему суати 19-уси баргузор мегардад. Муфасал дар сумони Nitro нухта тиджей. Як зарвча, як имконят. Он ро. Аздас наде.
2: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Хосила зикри худоя аст, камоли хамакас. Он чиби зикри худоя аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

0: реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Ротпонг. Хадафи мо – муваффакияти шумо.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, як я се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбастей мегачипс, дар сомони и мегачипс нухатиджи ба кайгир
5: ва ё онро тариқи смс бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист
6: ба рақами 94888888 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухатиджи.
7: Платеж прошёл, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало ещё выгоднее.
4: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
7: Совершайте транзакции от 10 сомони и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Амнистия теперь распространяется и на отдельные категории лиц, находящихся в розыске. В аэропорту Душанбе изъяли поддельные автомобильные номера. Омбудсман ЕС начал дело против главы Еврокомиссии. В Душанбе состоится праздничный концерт с участием российских звезд. Сборной Узбекистана нужна крупная победа над Конго, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Нидо. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и поклонники программы НИДО. Многие люди откладывают счастье на потом. Вот куплю новую машину, буду счастлив. Вот получу повышение, тогда и заживу. Вот дети вырастут, тогда и появится время для себя. Но жизнь проходит именно сейчас. На самом деле, счастье редко состоит из грандиозных событий. Чаще всего оно прячется в мелочах, которые мы перестаем замечать. Это улыбка ребенка утром, чашка ароматного чая или кофе, доброе слово от близкого человека, любимая песня по дороге на работу, тихий вечер после насыщенного дня. Ученые давно заметили, люди, которые умеют замечать приятные моменты, чувствуют себя счастливее тех, кто постоянно ждет чего-то большего и особенного. Попробуйте сегодня вечером вспомнить три хорошие события, которые произошли за день, пусть даже совсем небольших. Возможно, кто-то помог вам, вы успели закончить важное дело или просто увидели красивый закат. Жизнь состоит из дней, а дни – из маленьких моментов. И чем больше внимания мы уделяем этим моментам, тем больше радости появляется в нашей жизни. Берегите себя, мои дорогие, цените каждый день, каждое мгновение и находите счастье в простых вещах. На этом все. С вами была Никина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерцбанки Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куни хои гайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 236.4.
7: 236 از 14 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازسبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جوان زنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گرونترین اثری صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
6: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Содиротбонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар санъат содиротбонг пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
2: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
0: Санъат содиротбонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама
2: 41-41. Делай громче.
4: Азия Плюс.

0: Так звучит радио. Азия Плюс.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Многие родители задаются вопросом, когда ребенку можно давать обычное коровье молоко и нужно ли оно ему вообще. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Первый год жизни основным питанием малыша остается грудное молоко или адаптированная молочная смесь. Специалисты не рекомендуют заменять их цельным коровьим молоком, поскольку оно содержит слишком много белка и минералов для еще незрелой пищеварительной системы ребенка. После года небольшое количество цельного молока уже может появиться в рационе малыша, если нет противопоказаний и ребенок хорошо переносит молочные продукты. Но важно помнить, молоко – это не обязательный продукт. Многие полезные вещества малыш может получать из кисломолочных продуктов – сыра, творога и других источников питания. Что касается противопоказаний, то молоко не рекомендуется детям с аллергией на белок коровьего молока, а также при лактозной недостаточности, когда организму сложно переварить молочный сахар – лактозу. В таких случаях вопрос питания обязательно стоит обсудить с педиатром. Если вы впервые вводите цельное молоко в рацион ребенка, то начните с небольшого количества, буквально нескольких ложек в первой половине дня. Так будет проще заметить возможную реакцию организма и понять, хорошо ли ребенок переносит новый продукт. И еще один важный момент. Молоко – это не напиток для утоления жажды, а скорее полноценный продукт питания. Поэтому помните, что во всем важна мера. Пусть питание вашего крохи будет разнообразным, полезным и приносит радость всей семье. Ведь здоровые привычки начинаются с первых лет жизни. Ну а комфорт для кожи вашего малыша начинается с подгузников «Соф Премиум». Кожа ребенка в них дышит, остается сухой и не раздражается.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: ساعت در تاجیکستان 11.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده. بانک برای نزدیکان.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Амнистия теперь распространяется и на отдельные категории лиц, находящихся в розыске. В аэропорту Душанбе изъяли поддельные автомобильные номера. В Душанбе состоится праздничный концерт с участием российских звезд. Далее подробности этих и других событий. Столичная милиция сообщает о дополнительных льготах, предусмотренных законом республики об амнистии для отдельных категорий лиц, находящихся в официальном розыске. Отмечается, что уголовные дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, а также преступлений, предусмотренных пунктом В, части 3 статьи 200 и пунктом Б, части 3 статьи 201, подлежат прекращению без их вызова и без получения их согласия. После прекращения уголовного дела такие граждане также освобождаются от официального розыска. В международном аэропорту Душанбе таможенники пресекли попытку ввоза в Таджикистан поддельных государственных регистрационных номерных знаков. Как сообщили в региональном таможенном управлении, номера были обнаружены при досмотре багажа пассажирки рейса Москва-Душанбе. Специалисты выявили ряд отличий от официальных образцов, включая качество металла, расположение символов, отсутствие защитных элементов и штрих-кода. По данному факту транспортная прокуратура возбудила уголовное дело. Уполномоченная по правам человека в ЕС Тереза Анин-Иньо начала расследование в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Поводом стал отказ Еврокомиссии предоставить доступ к переписке в закрытом чате, участниками которого были президент Украины и Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии и Великобритании, сообщает Берлин Зайтунг. Расследование касается не содержания переписки, а возможного нарушения правил прозрачности со стороны Еврокомиссии, которая отказалась раскрывать сообщения. Еврокомиссия объяснили отказ тем, что публикация материала может нанести ущерб международным отношениям Евросоюза с третьими странами. Об этом говорится в публикации Berlin Zeitung. По данным СМИ, в переписке, среди прочего, обсуждались вопросы взаимодействия европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. Расследование продлится несколько месяцев. До середины июля представители Еврокомиссии должны встретиться с офисом Европейского омбудсмена для обсуждения обстоятельств дела. Шансы сборной Узбекистана на выход в плей-офф чемпионата мира заметно ухудшились после победы Эквадора над Германией в группе Е. Эквадор занял третье место в группе, поднялся в рейтинге третьих команд с 4 очками, из-за чего борьба за дополнительные путевки в 1/16 финала стала еще плотнее. Узбекистан после поражения от Колумбии и Португалии пока не набрал очков и уже не может попасть в первую двойку группы К. Единственный сценарий для команды Фабио Каннаваро – это победа над Конго в последнем туре и ожидание результата в других группах. При нынешнем раскладе Узбекистану нужно обыгрывать соперника минимум в 4 мяча, чтобы улучшить разницу и сохранить шансы на попадание в число лучших третьих команд. На площади Истикло завтра, 27 июня, в 7 часов вечера по случаю Дня национального единства состоится грандиозный концерт, в рамках которого на одной сцене выступят звезды таджикской и российской эстрады. В частности, в Душанбе прибудут и выступят Николай Басков, Мот и Артик и Асти. В Государственном академическом театре оперы и балета 28 июня в 5 часов вечера состоится праздничный вечер, который откроется вторым концертом Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром. За роялем будет солировать юный пианист Самир Абдуразаков под аккомпанемент сводного симфонического оркестра из Венесуэлы. Во втором отделении концерта зрителей ждет сольная программа с участием исполнителя из Армении Рабына Козина, пианиста с мировым именем Даниила Харитонова и представителя отечественной фортепианной школы Бехруза Сайфединова. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.
7: Тороят кардам камикамак.

0: Всем привет, дорогие друзья! Врываемся в эту светлую, замечательную студию, чтобы пожелать вам приятного настроения, дня великолепного, пятничного. Ну и, конечно, просто в целом, дорогие друзья, желаем, чтобы все у вас сегодня случалось, получалось, и, как говорится, из рук ничего не выпадало. В общем, желаем во всех ваших начинаниях исключительно только добра и позитива. Ну и, кстати, дорогие друзья, мы тоже начнем сегодняшний наш эфир с добра и позитива. Почему бы и нет? У нас сегодня повод великолепнейший есть, поэтому дорогие друзья, я с превеликим удовольствием сегодня хочу поздравить с днем рождения мою замечательную соведущую Лолу Назарову. Дорогие друзья, у нее сегодня день рождения. Сколько лет ей исполнилось, говорить не буду, потому что она всегда, мне кажется, выглядит на 21,5. В общем, мы до сих пор даже не знаем, сколько ей лет, но я думаю, что как-нибудь зайдем в бухгалтерию и обязательно спросим. Лола, тебе желаю добра, счастья. Конечно же, ты знаешь, можно говорить простыми банальными фразами, здоровья и всего остального, это обязательно у тебя будет, потому что ты и за здоровьем следишь, и, в принципе, ты очень человек такой аккуратный, ты всегда, мне кажется, знаешь, как дожить до 135,5 лет. То есть здоровья тебе желать не собираюсь, потому что у тебя и так с этим все замечательно. А пожелать хочу, чтобы каждый день в твоей жизни был счастливым, чтобы каждый день хоть какая-то хорошая новость случалась, чтобы буквально каждый день ты видел улыбки своих замечательных коллег, в том числе и меня, кислого человека, да, и, конечно же, улыбки твоих родных и близких людей. С днем рождения тебя, вот так вот, всего самого наилучшего, много-много всего, что ты мечтаешь, что ты загадываешь каждый день, вот пускай все это исполнится в вагон и еще вот малюсенькая тележечка тебе.
1: Спасибо.
0: В общем, с днем рождения, счастья и добра тебе.
1: Спасибо, да. Большое, спасибо.
0: Аплодисменты я хочу поставить тоже тебе, давай, вот.
2: Лола, с днем рождения!
0: Все эти люди тоже кричат сегодня с днем рождения,
1: спасибо.
0: Лола.
1: Спасибо, я прям почувствовала это, ты знаешь, вот после твоих слов, действительно. Спасибо, на самом деле, много вот интересного, кстати, узнала и про свой рецепт долгожительства в том числе.
0: Да, в том числе, дорогие друзья.
1: Но это очень приятно, я скажу тебе. Спасибо тебе огромное, потому что вдвойне приятно, что действительно поздравления и слов, действительно. Спасибо, на самом деле, много вот интересного, кстати, узнала и про свой рецепт долгожительства в том числе.
0: Да, в том числе, дорогие друзья.
1: Но это очень приятно, я скажу тебе. Спасибо тебе огромное, потому

0: уже самый нормальный, но уже бухгалтерии в том случае, если кто-то...
1: Понятно. Да, в общем, ничего мы не узнаем.
0: Да, я с ночи уже принимаю поздравления. Действительно, огромное количество и пишут людей, и скидывают открытки, и какие-то голосовые свои сообщения. Это очень-очень приятно. И коллегам хочу тоже, пользуясь случаем, сказать спасибо. Сегодня тоже меня все поздравили. Это так здорово, когда ты начинаешь свой день с улыбок, с позитива, с приятных слов. Это просто потрясающие эмоции.
1: Так, ну подожди, сейчас лови, тебе прямо сейчас прилетит еще от наших слушателей. Вот, смотри, вот Бахтиер отправил сообщение. Лола, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо, спасибо огромное. Сино тоже с нами. Поздравляю, самая лучшая ведущая.
0: Спасибо,
1: вот.
0: Сино.
1: Так, Ганибек тоже на связи. Салом, поздравляю с днем рождения. Лола, желаю самого наилучшего тебе всего-всего.
0: Спасибо большое.
1: Ушастик тоже здесь. Привет, Лола и Андрей. Присоединяюсь с поздравлением с днем рождения, Лола. Еще поздравляю народ с днем народного единства. О как! Чтобы наша страна процветала. Таджикистан, бапещ. Слушай, ну у тебя
0: Ушастик,
1: вот так вот... Хорошо так
0: молодец.
1: У тебя день рождения,
0: да, видишь,
1: совпадает с праздником государства.
0: Вообще
1: да.
0: Прям очень близко, потому что уже завтра, да, мы все будем отмечать и отдыхать. Поэтому, да, друзья, спасибо.
1: Хорошо подгадала,
0: огромное.
1: Видите как?
0: Я, видимо, да, даже немножко вот здесь в этот раз подгадала. Спасибо большое всем за теплые слова. Это бесконечно приятно, друзья. Благодарю, конечно, от души. И, да, пользуясь случаем, тоже поздравляю всех наших соотечественников. Да. Но мы это с тобой еще сделаем
1: да,
0: отдельно.
1: Обязательно,
0: во втором
1: обязательно.
0: Часе, красиво,
1: конечно,
0: правильно.
1: Конечно, конечно. Софет, вот тоже на связи с нами. Лола выглядит на 22. Ну да, в принципе, есть. Только я исполнилась в этом году, а что вы?
0: Спасибо, Софет,
1: так,
0: большое.
1: Софет, спасибо.
0: Это, наверное, потому что ты сказал, что 21,5 все-таки. Вот ты же меня поздравил с такой
1: ах,
0: датой.
1: Софет, вы еще полгода
0: вот,
1: добавили.
0: Да, Софет чуточку накинул, чтобы как бы, ну, уже округлить. Поэтому молодец тоже. Спасибо большое.
1: Ай, на самом-то деле, да, возраст, мне кажется, абсолютно не важен. Главное, состояние внутреннее, душевное. Но сегодня Лола улыбается. Это уже хорошо, дорогие друзья. Так что...
0: Я всегда стараюсь улыбаться. Вот зачем ты прям сегодня
1: улыбаешься? Ну, сегодня особенно, согласись.
0: А, хорошо,
1: до
0: да.
1: Ушей хоть сегодня... пришей там завязочки.
0: Согласна.
1: Лучезарно улыбается сегодня Лола. Друзья, в общем, мы принимаем сегодня ваши поздравления, отправляйте их обязательно 28-4-0-107. А что, я тоже должен один отдуваться, что ли? Давайте, давайте, друзья, отправляйте. Ну что ж, мы делаем прямо сейчас небольшую остановку в виде курса валют, свежей композиции. Скоро вернемся к вам.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1000 سومی ازبکی 77.3 دیرم، یک منت ترکمنی 2 سومانی و 65 دیرم، یک لیری ترکی 19.9 دیرم، یک یوان چینی 1 سومانی و 36 دیرم، یک زلوت لهستان 2 سومانی و 45 دیرم، همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 28 دیرم، یک یورو 10 سومانی و 52 دیرم، یک روبل روسی 12.4 دیرم ارزش دارد. اگر راحتی یک کس در برابر ناراحتی کسی دیگر به دست آید، این دادوگیری و معامله خوب نیست. سودا و تجارتی که در آن یک طرف برد دارد و طرف دیگر باخت، فریب محض است. در زندگی هم باید برای این کار جای نباشد. این گفته آیون ریند است، فیلسوف و نویسنده آمریکایی. امیدوارم که صاحبکاران و سوداگران شنیدند، معامله ای که در آن فقط یک طرف منفعت دیده است، فریب بیش نیست. شما با این اندیشه راضی‌اید؟
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
4: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор,
2: когда мокрота решила остаться надолго,
1: бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а с дардисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
8: Ну вот, да, ну вот просто вот слов у меня просто нету, дорогие друзья, по поводу нашей новости. Почему не я? Вот просто почему не я?
9: Ты знаешь, я тоже подумала, что вот какая-то, знаешь, даже некая несправедливость получается. Потому что есть люди, которые надеются, они делают это каждый раз, они ждут, они верят. Но почему-то вот не происходит. Ну, бывает, к сожалению. Хотя я уверена в том, что если прям очень-очень верить, прям вот верить и уже видеть, что это произошло, это обязательно
8: да.
9: случится.
8: А главное еще и знаешь, и знать, и сохранить этот билетик, и, конечно же, слушать радио, телевидение, чтобы
9: быть
8: ты
9: в курсе.
8: Наконец-таки
9: конечно.
8: Нашелся и забрал свои деньги. Ну ладно, в Великобритании устроители вот такой национальной лотереи разыскивают из неизвестного, который выиграл 12 миллионов фунтов стерлингов, друзья. Старший советник по выигрышам национальной лотереи Энди Картер объявил, что счастливый билет был продан в городе-графстве Ротен-Кинтон-Таф в Южной Уэльсе 6 июня. Однако новоявленный мультимиллионер до сих пор не пришел за деньгами. АМ мультимиллионер, я хочу, АМ здесь.
9: Да, вот жалко, это так не работает.
8: Это действительно. Это я покупал билет.
9: А я специально тоже посмотрела, ты знаешь, вот эти фунты стерлинги, это получается почти, да, практически 16 миллионов долларов. Ты представляешь, эта сумма лежит и ждет своего счастливого обладателя.
8: Ну да.
9: Это действительно так. Да, друзья, вот это действительно не просто невероятный выигрыш для одного игрока, это что-то просто нереальное, потому что человек стал сразу мультимиллионером и даже не подозревает, что у него есть сумма, которая способна полностью изменить его жизнь. Об этом, кстати, заявил вот тот самый Картер, старший советник, в своем обращении. Он говорит о том, что мы призываем всех игроков сейчас проверить билеты, чтобы выяснить, не являются ли они нашими потенциальными победителями.
8: Да, вот старый советник по выигрышам национальной лотереи тоже действительно призывает и зовет людей, пожалуйста, объявитесь. Но советник также отметил, что победителем может быть не только житель Ротен-Кинтон-Таф, но и приезжий, который купил билет. Это Андрей Соколов, возможно. И забыл просто его проверить. В дирекции национальной лотереи отметили, что у счастливчика есть время до 3 декабря обналичить билет. Лола, пока.
9: Да,
8: я
9: знаешь,
8: поехал
9: если бы это
8: в
9: было
8: Британию.
9: Так просто, да, мне кажется, там бы вообще все жители вот этого вот самого штата, да, графства, получается,
8: да.
9: Ронта, они бы все выстроились в очередь. Но, к сожалению, вот это так не работает. А человек, который действительно выиграл, он, видимо, даже не в курсе, потому что уже, ну сколько, с 6 июня, 20 дней прошло, уже можно было, где бы ты там ни находился, дать о себе знать. Но нет, его до сих пор ищут.
8: Видимо, это водитель-дальнобойщик.
9: Возможно.
8: Я не знаю,
9: а может быть, космонавт или капитан дальнего плавания. Я даже не знаю, кто это человек.
8: А представь, ему сообщили там, здравствуйте, капитан дальнего плавания такой-то, да, вы вот тут 12 миллионов фунтов стерлингов выиграли. Можете прийти сегодня забрать? Так, молчание. Хорошо, сейчас будем.
9: Разворачиваемся. Разворачиваемся. И обратно. Нет, ну на самом деле, просто невероятная сумма.
8: О, это Софет, оказывается. Смотри, нам Софет написал. Говорит, это он. Софет, ну как так-то?
9: Софет, мы за вас...
8: Идите, заберите, пожалуйста, свой приз.
9: Вот мы за вас рады, но, честно говоря, не от всей души, потому что здесь уже и Андрей первый был, вам придется в очереди постоять. Поэтому,
8: мы поделимся, да? Да, Софет?
9: Здесь нужно как-то договариваться, видимо.
8: Давайте делиться. Все-таки денег там, я думаю, на двоих нам с вами лихвой, с лихвой
9: почему
8: хватит.
9: Почему это на двоих? Здравствуйте.
8: А, еще с Лолой делиться придется.
9: Конечно, я тоже здесь, я в курсе, так что вот как минимум на троих придется делиться.
8: Ой, еще один, оказывается, у нас появился конкурент, Софет.
9: Да-да-да.
8: Ну ладно, поделимся на троих, что ж поделаешь.
9: Вообще, ты знаешь, мне кажется, там можно и на большее количество людей, потому что даже миллион...
8: Вот не надо мои деньги сразу раздавать направо и налево.
9: Миллион долларов? Это тоже очень огромная такая сумма.
8: То есть, получается, тебе хочется отдать один только миллион, а все остальное забрать себе?
9: Нет. Ну смотри, там еще тоже есть момент за вычетом налогов, там, конечно, получится другая сумма. Это всегда так. Но все равно довольно-таки внушительно.
8: Видите, Лола мне уже внушает. Возьми миллион, и все, и все.
9: Ты знаешь, я согласна и на миллион. Ну, давай
8: да,
9: так.
8: На самом деле, давай не будем делить шкуру неубитого зверя, как говорится, да?
9: Да, сначала потому нужно что... предъявить билетик, ты помнишь, да? Потом уже получить свои миллиончики.
8: Что, так что ли?
9: Это так работает.
8: Ну, найду какой-нибудь билет. Какой-нибудь. Билет в театр пойдет?
9: Нет, к сожалению. Ни в театр, ни в кино. У них свои билеты. А так бы...
8: Ну ладно, хорошо, пускай обрадуется тот, пока. Кто реально купил этот замечательный билет. Вообще, пожелаем удачи. А если вы когда, никогда не выигрывали лотерею, я лично никогда этого не делал, ну, потому что, наверное, я ни разу не участвовал в лотерее.
9: Так вот представь, в чем дело, вот, да. Ты же
8: у меня как-то желания
9: покупаешь.
8: Особо не было, правда, не знаю. Не было желания участвовать, ну, честно,
9: вот
8: правда.
9: Вот знаешь, что я тебе скажу? У нас просто и таких баснословных выигрышей нет, согласись?
8: Ну да, конечно.
9: А вот если где-то взять Европу, да, за границей, вот США, в Америке, кстати. Опять же, да, у них огромные призовые фонды. То есть там постоянно люди выигрывают полмиллиона, миллион, несколько миллионов. И даже с учетом того, что налог там большой, его нужно будет отдать, это получается настолько внушительные суммы, которые действительно могут и жизнь поменять человеку. Поэтому вот там бы я обязательно участвовала.
8: Интересно, как бы поменялась бы Лола, когда выигрывала миллионы долларов.
9: Да,
8: интересно,
9: мне
8: интересно.
9: Самой интересно.
8: Так, ну что, нам Софет отправляет снова нашу замечательную локацию Азия Плюс,
9: да,
8: из окна своего
9: рядышком.
8: Автомобиля. Мы передаем вам привет, можем даже помахать ручкой. Надеемся, вы нас увидите. В общем, да, дорогие друзья, ну ладно. Всем пожелаем удачи, пускай удача сопровождает вас, дорогие друзья, в ваших делах, начинаниях и, возможно, даже в лотереях, если вы участвуете. Ну а мы делаем остановку в виде анонса полезной информации, друзья.
10: Сархати Хабархо. قانون عفو امتیازهای الهوگی را برای بعضی از شخصانی در جستجوی رسمی قرار داشته پیش بینی می نماید. در فرودگاه دوشنبه رقم های افتامبیلی قلبکی مصادره گردید. امبودسمنی ایتیادی اروپا علیه کمیساری اروپا پرونده افتتاح کرده است. در دوشنبه با اشتراک ستاره های صنعتی روسیه برنامه کنسرتی دایر می شود. منتخب ازبکستان برای راه یافتن به دور پلی آف باید از تای کنگو رو مغلوب سازد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
11: میخواید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
12: عالمی دقیق.
13: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. صد
14: Бинои Jeddah Tower дар соҳили баҳри сурх дар Арабистони Саудӣ зиёда аз 100 ошё нахоҳад дошт. Ин далели ҷолибе вобаста ба биноҳои зиёдтабақат дар моҳи апрели соли равон аст. Аксаран ин гуна биноҳо аз конструкцияҳои шишаву металлӣ сохта мешаванд, то ҳам сабуку зебо ва ҳам устувор бошанд.
15: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Commerzbank Tojikiston, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман тажриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
16: Азия Плюс.

0: Новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере мы расскажем об энергетической интеграции, которая может принести Центральной Азии до 15 миллионов долларов выгод к 2050 году. Но есть проблемы. Так, общая энергия для региона – шанс или риск? Разберемся. Деревья стали жертвами новостроек. Почему в Таджикистане деревья все чаще уступают место стройкам? И кто решает их судьбу? Расскажем, как цифровизация помогает Таджикистану экономить воду и получать больше урожая. Почему за ум дают 30 тысяч самани, а за красоту 150? Узнаем, кого и как поощряют в республике. Пятна на коже или шрамы стигмы. История таджикского режиссера «Светилига» Лолисанам Улуговой. Эти и другие материалы по актуальным темам в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики лазаи мусихи и ширкати сиома. نیرو و محبت در هر قطره آب سیوما آب است که از دامنه ی کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر اتا می کند گوو راست مثل موسیقی برندی سیوما

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
5: Не переживай, есть выход.
4: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
5: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
6: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
7: Технологика.
6: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
8: Не, я ждал, когда появится вообще это устройство. Это очень нужная вещь. Это фантастическая вообще вещь. Она
9: ты
8: нужна.
9: Знаешь, не настолько фантастическая. Те самые технологичные носки, про которые мы сейчас будем говорить, они, к сожалению, вот друг дружку не ищут. Потому что я знаю, что обычно именно вот этого не хватает. Когда вот, в частности, представители очень такие брутальные любят разбрасывать эти самые носки по всему дому.
8: Ты на что намекаешь?
9: Их сложно собрать. Намекаешь. Да, я не намекаю, я прямо открыто говорю. Это действительно становится проблемой.
8: У меня нет никаких проблем. Я обычно говорю своей супруге, сделай, пожалуйста, пару. Я тебе заплачу за это. И проблема решается.
9: Это да, это уже какой-то более такой, видимо, подходящий вариант.
8: Ну да, умные носки звучат фантастически, но, однако, действительно рассчитывать на то, что эти носки никогда не будут теряться друг от друга и всегда держаться парой. И вот сенсорные носки Sensoria просто учат своего владельца правильно бегать. Этот гаджет собирает информацию о нагрузке на стопу, конечно, сердечном ритме, рассчитывает количество пройденных шагов, ну и, соответственно, затраченные калории. И передают всю эту информацию на смартфон, к которому, естественно, они тоже подключены. Это, наверное, будут первые носки, которые подключены к смартфону.
9: Представляешь, да, это действительно вот как-то так работает. На подошве носка расположены 3 встроенных датчика давления, которые распознают, как именно вы приземляетесь во время бега, правильно или нет. На щиколотку крепится легкий магнитный передатчик Sensoria Core. Он совсем немножечко весит, буквально несколько граммов, и он собирает данные из других датчиков и передает их на смартфон.
8: Да.
9: Ну и мобильное приложение использует GPS и данные датчиков, чтобы давать голосовые и визуальные подсказки прямо во время той самой тренировки. Оно предупреждает, если вы неправильно ставите ногу, например, на пятку или на носок, или как-то как не нужно. Ну или у вас, если сбивается ритм, тоже предупредит.
8: Да, очень прикольно. Такой виртуальный тренер у вас всегда установлен в носках. Что самое интересное.
9: Носочный
8: тренер в носках. Ой, да. Ну, на самом-то деле, я думаю, что поиск носков, кстати, есть такая функция там или нет?
9: Нет,
8: вдруг
9: нет,
8: я потеряю.
9: К сожалению, такой вот функции нет.
8: Плохо, плохо.
9: И потом
8: надо
9: один
8: устранять.
9: Тебе тоже уже, да, не пригодится, ведь поэтому вот здесь тоже
8: согласен.
9: Придется все-таки
8: чуть не продумали. Хранить. Ну, и концепция и цена этой штуки-дрюки 199 долларов. Обычно включает 2 пары носков, а сам датчик, Coral датчик тот самый, и зарядную устройство. Представь, ты куда идешь? пойду заряжу носки, да?
9: Да.
8: Прикольно звучит.
9: Ты представляешь, как это звучит? Ну, вообще, большой плюс, что технологичные носки можно стирать в стиральной машине. Но, однако, да, срок службы ограничен примерно 60 циклами стирки, после чего точность сенсоров начинает падать. Но вот критики и техноблогеры называют умные носки нелепыми, и на это тоже есть причины.
8: Да, есть причины экономики и бытового удобства. Вот тоже такие причины не очень такие, понятное дело, что...
9: Да, там соотношение цены,
8: цены и этой эргономики. И пару стирок, и все, и прощай, mm-hmm. как говорится, дорогое устройство. Хотя заложенная в них идея биомеханики полезная вообще, в принципе, реальное такое воплощение гаджета вызывает у пользователей много иронии, даже немножко раздражения отчасти. Но чтобы носки работали, на щиколотку нужно еще прикрепить пластиковый Bluetooth-модуль. Из-за этого нога выглядит такой бугристой, и сама конструкция напоминает электронный браслет для заключенных под домашним арестом, который находится. Да. Бегунам приходится надеть длинные штаны, чтобы не ловить на себе странные взгляды. В спортзале тоже нужно будет носить штаны.
9: Ну, да.
8: Потому что люди говорят, что это, кто это? Он вроде под арестом,
9: да,
8: а тут...
9: Да, как это он сюда попал?
8: Да.
9: Ну и производитель открыто заявляет, что носки выдержат всего несколько стирок, после чего их нужно будет просто выбросить. Ну а тратить около 50-60 долларов за сменную пару обычных, хотя пусть и, конечно, технологичных носков, которые при регулярных тренировках все равно придут в негодность за несколько месяцев, большинству людей пока все еще кажется безумным.
8: Да, но поэтому, именно, да, почему именно в носки решили встроить? Мне вот это максимально непонятно. Вообще можно было встроить это в стельку для обуви. Это раз, смотри, слушай, тут очень много mm-hmm. вещей. Кроссовки можно наконец-таки встроить.
9: Кстати,
8: все.
9: Кстати, кроссовки, по-моему, даже есть.
8: Да, вот есть, я в этом
9: похожими технологиями, да.
8: А, тем более, знаешь, сейчас вот даже футболисты, которые выходят на поле, чемпионаты мира по футболу, у них даже в бутсах сейчас встроены специальные датчики, которые считают там и пульс, там, mm-hmm. и сколько он пробежал за время игры, и масса другой информации, и все это передается тоже в один какой-то сервер. То есть, знаешь, это не особо не новая такая вещь, но с носками почему решили, мне вот как-то немножко непонятно. Потому что носки все-таки такой расходный материал. Они часто выходят из строя, потому что на них появляются огромные дырки. Но это я про себя говорю, потому что я, как правило, утром надеваю на себя хорошие такие свежие
9: новые
8: носки.
9: Да,
8: новые,
9: носочки.
8: А прихожу такой, то с торчащим пальцем. Да, частенько такое было.
9: Такое случается, да. Я знаю прекрасно, потому что уже и у мальчиков есть такая проблемка. У меня бывает тоже частенько сын возвращается. Вот так вот. Но ты знаешь, вот мне тоже непонятно. Если намного проще действительно сделать какую-то специальную обувь, да, для спортсменов. Здесь, видимо, все-таки решили, что есть спортсмены, которые не только где-то в зале или на улице думают о вот своем состоянии. Дома тоже пусть ходят и думают. Поэтому
8: в
9: вот
8: носках.
9: Вам, да, технологичные носки. Мне кажется, вот для этого.
8: Ты знаешь, главное, чтобы не шерстяные были. А то представь, вот летом в шерстяных носках тебе придется бегать.
9: Не из верблюжьей шерсти.
8: С начесом такие, знаешь, бабушкины такие, носочки такие, тепленькие такие. Да. Или как наши, знаешь, эти джурабы. Такие хорошие, добротные.
9: Конечно, очень теплые, кстати.
8: Очень теплые, да, это правда. Да, к Андрею это просто летние носки с дыркой. А, с вентиляцией имеете в виду, да?
9: Да, это вот...
8: А я не подумал, вы знаете.
9: Мужская солидарность, она бесплатная. Всегда об этом говорю. Шасти, какой вы молодец. Наверное, тоже просто знакомы с этой самой вентиляцией.
8: Ушастик, тогда я не буду просто выбрасывать носки, а буду так ходить с дырявыми. А ну, так и буду говорить, это ventilation, это new technology ventilation.
9: Притом, пока что твоя собственная, да.
8: Да, ну и ладно, пускай так думают. Я скажу, это носки от Apple. Но нанотехнологичные.
9: Очень древние носки от Apple, я бы сказала. Ну хорошо, пусть будет хотя бы
8: первого
9: так.
8: выпуска.
9: Главное, чтобы было удобно.
8: Главное, чтобы было удобно, чистая правда. Друзья, надеюсь, вам тоже максимально удобно и хорошо. Мы прямо сейчас, друзья, делаем небольшую остановку. Хотя, да, пожалуйста, Лола, что,
9: да,
8: что
9: я
8: еще?
9: Я вижу, что еще сообщение летит от Софеда на этот раз. Вот ты не зря помахал ему рукой. Он, оказывается, видел тебя в окно.
8: А,
9: вот написал,
8: видимо, да.
9: Андрей, а вам идет рубашка.
8: Спасибо, Софед, спасибо
9: здорово.
8: Большое.
9: Пиши тебе комплименты, не только мне комплименты.
8: Понимаешь, это я сижу близко
9: у
8: окна, да, и меня видно больше всего. Тем более я мальчик-то не маленький, я, наверное, закрываю Лолу. Так что в следующий раз пересажу ее сюда, чтобы не то смотреть.
9: Да, тогда и меня будет из окна.
8: Конечно.
9: Видно.
8: Ну что ж, друзья, мы делаем остановку, вернемся в следующем часе. Скоро будем.

0: Всем привет, дорогие друзья! Мы снова здесь и снова с вами. Да, если ваш радиоприемник вещает прямо сейчас, вы слышите наши голоса. Голоса Андрея Соколова, Лолы Абназаровой и шоу «Второе дыхание». Открываем его вместе с вами сегодня в эту удивительную, легкую, интересную пятницу. Ну, в общем, чтобы получить тот самый энергетический заряд, нужно просто добавить звук вашему радиоприемнику. Этого вполне будет достаточно. Ну что, друзья, всем привет еще раз. Мы стартуем. Присоединяйтесь.
1: И именно так, друзья, всем еще раз теплый привет и, конечно же, наши наилучшие пожелания. Сегодня уже пятница, потрясающий, один из самых моих любимых дней, потому что действительно для меня это всегда все-таки предвкушение выходных, всегда больше легкости, больше оптимизма, добра, всего-всего, друзья.
0: Лола в день.
1: Да, это вот какой-то мой день, видишь,
0: в этом году даже так совпало. Да, все нормально, Лола в день, друзья.
1: Поэтому, да, друзья, и вам желаю всего хорошего, доброй, светлой, красивой пятницы, конечно, и да, про праздник. Будем сейчас говорить.
0: Конечно.
1: Ну, я думаю, самым первым праздником, наверное,
0: день рождения Лолы, да, конечно. Сегодня самый первый праздник.
1: Нет.
0: Мы сегодня еще раз тебя поздравляем, Лола.
1: Спасибо большое.
0: От чистого сердца.
1: Я не об этом. Я все-таки человек
0: скромный. Для нас других праздников сегодня уже не существует. Все, Лола.
1: Да, хорошо, если так. Это очень приятно. Все, вот прям в краску меня вогнал. Я вообще-то про другой праздник, который мы все вместе будем, конечно, отмечать уже завтра. Это очень важный праздник для нас. 27 июня в нашем прекрасном Таджикистане отмечается государственный праздник – День национального единства.
0: Да.
1: Вот пользуясь этим и хочу, конечно же, случаем, хочу с этим замечательным днем и поздравить всех-всех-всех наших соотечественников от души. Поздравляю с этим прекрасным днем. Хотим вам, друзья, пожелать всего самого наилучшего. Конечно же, это и мирного неба над головой, и любви. И, да, конечно же, случаем хочу с этим замечательным днем и поздравить всех-всех-всех наших соотечественников от души. Поздравляю с этим прекрасным днем. Хотим вам, друзья, пожелать всего самого наилучшего. Конечно.

0: живут в Таджикистане, в том числе, которые находятся за пределами даже нашей страны. Всех поздравляем. Ну что ж, дорогие друзья, идем дальше. Сегодня пока что еще 26 июня, друзья, 2026 года, пятница, и отмечается...
1: А какая красивая дата, подожди, да, я тебя остановлю.
0: Ну давай посмакуем, хорошо.
1: Ну посмотри, 26, да, это, кстати, очень редкость, вот чтобы вот так вот, да, прям совпало.
0: В следующем году будет 27 уже,
1: да. Уже будет, да, 27, поэтому красивая дата на самом деле. Вот,
0: ну, видимо, хочется, потому что день рождения у Лолы сегодня, поэтому такая красивая дата.
1: Да что ж такое, ты решил прям сегодня...
0: Звезды сошлись, Лола.
1: До самого конца, да, до самого окончания дня мне об этом напоминает. Но я, в принципе, не против, напоминай.
0: Буду напоминать, а еще сегодня день рождения зубной щетки. Вот так вот, 246 лет исполняется вот этому очень важному инструменту ухода за зубами, конечно же, дорогие друзья.
1: Конечно, друзья, это вот, по-моему, одна из самых таких важных вещей, конечно же, вот для гигиенических процедур. Я думаю, каждый из нас, конечно же, с самого маленького помнит, как впервые вот взял эту самую щетку, и все, с ней уже не расстаешься. Поэтому, да, друзья, хороший праздник такой, нужно правильно, правда, вот чистить зубы, мне кажется, вот этот самый праздник тоже об этом напоминает.
0: Я думаю, наверное, процента 2, наверное, планеты Земля умеет чистить зубы правильно. Ты знаешь, я не могу потратить 2 минуты, чтобы простоять у зеркала и чистить зубы. Что для меня это просто какой-то шок. Вот просто
1: очень
0: 2
1: долго,
0: минуты,
1: да,
0: прям,
1: кажется?
0: Ну, нереально долго. А на самом деле, оказывается, нужно порядка 2 минут чистить зубы, друзья.
1: Около 2 минут.
0: И при этом нажим еще должен быть специальный, чтобы не повредить ни десна. Ой, там целая наука, дорогие друзья.
1: И
0: так
1: в правильном
0: что,
1: направлении.
0: Я думаю, наверное, только стоматологи чистят зубы правильно.
1: Наверняка, да.
0: Я так думаю. Лично я это, наверное, делаю максимально неправильно.
1: Это и есть те 2%, да, в принципе, которые действительно правильно чистят.
0: Конечно.
1: Ну нет, действительно, нужно стараться следить за полостью рта, это очень и очень важно.
0: Для меня иногда уход за полостью рта — это просто купить жвачку в магазине, знаешь, вот так вот. Я лично очень сильно пренебрегаю этими правилами, знаю, что неправильно поступаю.
1: Плохо,
0: да.
1: Не берите с него пример.
0: Абсолютно с меня пример не берите. И вообще, наверное, раз в год хотя бы нужно посещать стоматолога, чтобы проходить такое легкое обследование. Потому
1: конечно.
0: Что все-таки, если вы хотите сохранить свои собственные родные зубы, а именно в 40 лет ты об этом уже думаешь, что
1: начинаешь
0: об этом задумываться. Да, дорогие друзья.
1: Да, действительно,
0: так что пока вы молоды, вам еще не исполнилось 40 лет, это я, знаете, из своего большого жизненного опыта говорю. Да, обязательно посещайте стоматолога.
1: Все правильно.
0: И чистите зубы правильно.
1: Вот, и зубы свои нужны, и щетки хорошие нужны, и профилактические вот эти самые походы к стоматологу тоже нужны, друзья. Поэтому помните
0: об этом. Да, бояться стоматологов не нужно, они не страшные. На самом деле, с детства всегда был такой страх. Так, дальше, что у нас сегодня отмечается? Так, день прощения, оказывается, есть такой сегодня праздник.
1: О. Я тоже не знала про этот праздник, честно говоря.
0: Я тоже впервые о нем слышу, но... Впервые о нем слышу, но прощать нужно, дорогие друзья.
1: Вот. Но прощать наверняка нужно, поэтому да, может быть,
0: мы,
1: это просто как некое напоминание.
0: Мы с тобой говорили неоднократно, по-моему, у нас есть такая замечательная рубрика «Точка опоры». И мы говорили про обиды, во что они могут превратиться, если их очень долго носить в себе. Это, во-первых, конечно, болезни, очень серьезные при этом. Это, конечно же, угрызения совести бесконечные. Это потеря отношений, которые вы можете потерять из-за этого. То есть очень много минусов есть, когда мы не умеем прощать. Это дико сложно, это дико неприятно иногда делать. Но сама жизнь нам подсказывает, что это нужно делать, чтобы наше, во-первых, и физическое, и эмоциональное состояние были в норме, чтобы камень за душой не лежал. Вот так вот, друзья. Так
1: полностью
0: что,
1: с тобой согласна, и этот праздник действительно как раз-таки напоминает нам о том, что очень важно избавиться вовремя от накопившихся обид и таким образом улучшить свое эмоциональное здоровье. Поэтому да, друзья, все правильно. Прощайте, обиды не копите, чтобы они вот тяжелым камнем на вас нигде не скапливались, не висели, не давили, в общем-то, чтобы все было хорошо.
0: Ну и все сегодня, в принципе, сошло. Сегодня пятница и день блаженства сегодня еще отмечается, дорогие друзья. А вот какое нам в вашей жизни то самое блаженство, это вы, я думаю, уже сами выберете для себя. В общем, вот такие праздники сегодня отмечаются. Друзья, вот еще один лишний повод сегодняшний день сделать немножко ярче.
1: Именно, друзья, отвлекайтесь отвлекайтесь от повседневной суеты. Действительно, иногда стоит замедлиться, искренне насладиться текущим моментом, красивым днем, хорошим настроением, положительными эмоциями. В общем, всем тем, что очень часто...

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
3: Мега чипс харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз бастаи Мега чипс дар сомонаи Мега чипс нухатиҷи ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ном ва насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94 888 88 88 фирист. Иқдом ҳар روزی جمعه در

0: رادیوی مو ساعتی 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تیجی.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما
2: 41-41.
3: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
4: Не переживай, есть выход.
3: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
4: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
5: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
6: Ты видела этот фильм?
7: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
6: Стоп, не говори дальше.
8: Осторожно, спойлер.
7: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
9: Ну что, друзья, мы к вам возвращаемся. Да, сегодня у нас будет такой небольшой, совсем малюсенький спойлер, да, потому что появилась интересная новость. Звезда DC, возможно, заменит Мэтта Дэймона в популярной шпионской серии. Студия Universal готовит масштабную перезагрузку франшизы о Джейсоне Борне. И по данным инсайдеров, главная роль может достаться Зендее. Сразу три независимых источника подтвердили, что актриса прямо сейчас ведет переговоры о замене Мэтта Дэймона в культовой шпионской серии.
10: Ну как так-то?
9: Таким образом, зрителей, вероятно, совсем скоро ждет женская версия Борна. Ну вот как-то так.
10: Ну то что такое вообще, а? Ну нет, я не против, конечно же.
9: Переварить нужно, да?
10: Да, мне надо подумать. Но напомним, что Universal вернула себе права на Борна в марте 2025 года с целью возродить франшизу. Возможно, именно в формате перезапуска последний известный вариант сценария написал Джон Бартон. И о режиссерском кресле, конечно, значился Эдвард Бергер. Ну и вот, очевидно, что потенциальный кастинг Зендеи почти гарантированно вызовет бурю в онлайн-сообщество, как и в моей голове. Гендерные перевернутые перезагрузки не собирают кассу, и значительная часть проблемы связана с резкой отрицательной реакцией части аудитории. Ну, Universal, однако, студия по всему, видимо, готова к этому риску. Зендея одна из самых востребованных сейчас актрис нового поколения, и студии верят, что ее имя способно привлечь большую новую аудиторию.
9: А так. Да, кстати, нужно напомнить, что вот предыдущие, получается, 5 фильмов о Борне суммарно собрали 1,64 миллиарда долларов в мировом прокате.
10: Ничего себе.
9: То есть фильм-то довольно, да, популярный. И что вот теперь действительно его ожидает после перезапуска? Ну, тут, да, приходится пока только фантазировать.
10: Да, конечно. Вот, ты знаешь, на самом деле-то съемки именно «Одиссея», да, вот того самого «Одиссея», который мы увидим совсем уже скоро, да, как я понимаю. И там тоже, по-моему, Зендея снялась, да?
9: Да, именно.
10: И Мэтт Дэймон тоже в одном фильме.
9: Мне кажется, Том Холланд.
10: Да,
9: все в одном фильме.
10: Ну да, да, да, все в одном фильме. Практически очень много известных актеров. Но я просто, надо было тогда Мэтту Дэймону немножко так, это, сказать, «Зендея». Вот видишь вот эту огромную скалу, на которой сейчас будет проходить съемка? Она говорит, да, вижу, конечно, очень красивое место. Да, место-то красивое, но ты понимаешь, что ты меня Борна отжимаешь?
9: Да, да, возможно, может быть, они даже и перебросились,
10: да,
9: так вот.
10: Кто знает, да, кто знает, что там происходило.
9: Парочкой слов.
10: Может быть, поругались даже, подрались, может быть, за роль, кто знает.
9: Ну,
10: не знаю.
9: Но вообще,
10: ладно,
9: действительно,
10: шучу,
9: актриса хорошая, да, ну, не зря она сейчас прям какой-то такой, ты знаешь, эталон, потому что, ну, она, кстати, стала самой молодой двукратной обладательницей престижных премий от Эмми, по-моему, за лучшую женскую роль. И действительно уже доказала, что как актриса она разноплановая, и действительно может себя показать и проявить. И вот, может быть, именно как раз в этом фильме она как-то по-новому раскроется. Потому что все равно сейчас огромное количество фильмов на ее счету, но поклонники до сих пор очень плотно ассоциируют ее с Человеком-пауком.
10: А, да, и правильно ассоциируют. По-моему, они же еще, да, вот встречаются, насколько я понимаю.
9: Ой,
10: да?
9: Недавно даже появилась информация, что они уже поженились.
10: А, уже поженились, да, уже, да. Уже двое детей.
9: С Холландом. Нет, детей пока нет. И это пока, ты знаешь, не такая почему-то уж официальная информация. То
10: понятно.
9: Есть где-то поклонники делятся, радуются, передают свои поздравления. Вот появляются какие-то, но вот эти обрывки,
10: как,
9: да,
10: вот Мэтт Дэймон мог так упустить? Он мог бы там сразу при Одиссее сказать ей все, что они думают.
9: Высказать, да.
10: Высказать, да.
9: Нет, ну, знаешь, время идет, честно говоря. Борн тоже постарел. Тут от этого никуда не денешься. И вот ты знаешь, может быть, это будет уже некое какое-то продолжение. Может, он передаст ей что-то. Вот часто же фильмы именно так продолжаются.
10: Пускай Джейсон Борн, да, немножко постарел. Пусть немножко медленнее бегает, ладно, вот, хорошо.
9: Да.
10: А пусть отдыхает где-то, посидит на скамейке
9: уже
10: немного.
9: Уже не так метко стреляет.
10: Да, ничего страшного.
9: Уже не так хорошо уходит от погони.
10: Ничего страшного. И надо просто ему соответствующих, знаешь, бандитов найти, таких же.
9: Медлительных.
10: Медлительных, да, такого же возраста примерно.
9: Ну да.
10: Да.
9: Как вариант.
10: Ну, пожалеть надо все-таки Мэтушка, да и Мнушку. Он же наш любимый актер.
9: Он,
10: ты
9: да,
10: что?
9: Тоже отличный актер, согласна. Было бы вообще классно, если бы они вдвоем появились вот в каком-то новом перезапуске.
10: А может быть, просто Мэтт Дэймон скажет: я все, я устал, я ухожу. Все, иди.
9: Вот, да. И как-то ей передаст.
10: Ты мой преемник
9: это.
10: Теперь,
9: конечно,
10: да.
9: Конечно, сделает преемницей.
10: Как тебя
9: кто
10: зовут? Зендея? Дурацкое имя не подходит. Джейсона Борна.
9: Хорошее имя, кстати. Хорошее. Если не ошибаюсь, оно с какого-то, вот не помню, с какого-то африканского, по-моему, наречия означает благодарность.
10: Откуда ты вообще все это знаешь? Вот. Скажи
9: мне,
10: пожалуйста.
9: Я читаю, кстати, много, если ты не заметил. Мне интересны различного рода новости. Поэтому вот если ты тоже только читал, тоже бы знал.
10: Да, новости надо читать. Ага, правда. Ну что ж, дорогие друзья, отлично, замечательно, интересная перезагрузка нас ожидает, но поживем, увидим. Давайте мы сделаем остановку, чтобы вернуться уже, друзья, к вам в следующем часть.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: هنوز منتظرتم.
1: مهریار فرزا.
2: عزیز پیوز، رادیو با حرف اولی الف با.
3: ساعت در تاجیکستان 13.
4: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
5: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
6: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
3: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
7: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикский врач стал победителем первой международной премии в России. США заявили о прекращении приема беженцев. Китайский суперкомпьютер LineShine признан самым мощным в мире. Далее подробности этих и других событий. Таджикский врач-хирург Мубуракшо Мубуракшоев стал победителем первой международной премии «Мост дружбы» за вклад в развитие культурных и деловых связей Москвы с участием представителей более 40 стран мира. Он стал победителем в номинации «Медицина и новые технологии сбережения здоровья». Всего были представлены победители в 12 номинациях. Мубуракшо Мубуракшоев – выпускник Таджикского мединститута, является ведущим врачом-хирургом с 24-летним стажем в одной из поликлиник Москвы. Он также является членом Российской ассоциации хирургов. Администрация США объявила о прекращении приема беженцев. Об этом заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер, сообщает Интерфакс. По его словам, после постановления Верховного суда двери Америки полностью закрыты для просителей убежища. Он утверждает, что среди просителей убежища находятся либо лица, совершившие преступления, либо экономические мигранты, рассчитывающие на получение специальной поддержки или стремящиеся воссоединиться с родственниками. Как отмечает Вашингтон-Пост, решение Верховного суда может затронуть в целом более миллиона мигрантов из 17 стран, пользующихся режимом временной защиты. Китайский суперкомпьютер LineShine признан самым мощным в мире согласно обновленному рейтингу 500 самых мощных устройств с вычислительной точки зрения. Китайский экземпляр показал производительность в 2,19 экзафлопса. Отметим, что экзафлопс – это единица измерения, которая означает квинтиллион операций с плавающей запятой в секунду при соблюдении стандарта двойной точности. Афганистан третий год подряд занимает последнее место в глобальном индексе прав детей. Рейтинг охватывает 194 государства, участника Конвенции ООН о правах ребенка, и оценивает ситуацию по пяти направлениям – выживание, здравоохранение, образование, защита и благоприятная среда. Авторы исследования отмечают, что одной из главных причин столь низких результатов остается запрет на образование для девочек, а также экономический спад и нехватка рабочих мест, что лишает многие семьи возможности удовлетворять базовые потребности детей. По данным ЮНИСЕФ, почти 942 тысячи детей младше 5 лет нуждаются в лечении от острого недоедания в Афганистане. Между тем, власти Афганистана отвергли выводы исследования, назвав доклад необоснованным и несоответствующим действительности. Между тем, лидерами рейтинга стали Люксембург, Исландия, Монако и Германия. Среди стран Центральной Азии наиболее высокую позицию заняли Казахстан, далее идут Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан на 92-м месте, Узбекистан на 96-м месте, а Россия на 151-м месте. В Узбекистане за счет средств дочери первого президента Гульнары Каримовой, возвращенных из Швейцарии, была реализована программа по снижению смертности матерей и новорожденных. В рамках проекта 231 роддом оснастили современным оборудованием, свыше 80 тысяч медработников повысили свою квалификацию. Вложения составили 43,5 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и финансов Узбекистана. Посол Швейцарии в Узбекистане Константин Абаленский заявил, что прозрачность и подотчетность использования возвращенных средств в республику из-за денег Каримова является ключевым приоритетом для европейского государства. Отметим, что в 2022 году Министерство юстиции Узбекистана сообщило, что общая сумма находящихся за рубежом преступных активов Гульнары Каримовой составляет почти 1 миллиард 300 миллионов долларов. Сама Каримова отбывает 13-летний срок заключения. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона авали суатро роллер баруетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Всем привет, дорогие друзья, возвращаемся в нашу светлую студию. И а почему бы и нет, вот, дорогие наши слушатели, почему бы нам не устроить сегодня по-настоящему музыкальную пятницу? Да, музыка звучит в эфире ежедневно, конечно же, дорогие друзья, всякого рода треки, любимые вами, это понятное дело. Но все-таки согласитесь, что оперная музыка не так часто звучит в нашем эфире. И не так часто бывают гости, которые через себя рассказывают целые истории своим красивым, великолепным, изысканным голосом. И делают это просто великолепно. Создают образы, рисуют картины в наших головах, дорогие друзья. Мне кажется, эти люди достойны не только радиоэфира, а достойны целых программ. Говорить просто об этих людях говорить можно бесконечно долго. Ну и приятно слушать их тоже, дорогие друзья. При этом не только когда они поют, но еще и говорят. Потому что у нас сегодня великолепный гость в нашей студии. Ну вот Лола сейчас представит и расскажет более подробно.
1: Да, действительно, у нас сегодня особенные гости. Друзья, у нас в гостях выдающаяся российская оперная певица Вероника Романовна Джоева, солистка Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Российской Федерации. Ее голос покорил сцены ведущих театров России и мира, и каждое выступление становится настоящим событием для ценителей оперного искусства. Сегодня поговорим о творческом пути, вдохновении, жизни на большой сцене, ну и, конечно,

0: как будто бы ты его знал. Уже и не одну жизнь, возможно.
1: У меня тоже было такое ощущение.
0: И реально, когда вот только начинаются первые минуты разговора, понимаешь, что с этим человеком можно проговорить просто весь день, всю ночь. Да, и на самом деле Вероника очень располагает к себе, и надеюсь, что наших слушателей вы сегодня тоже захватите своим невероятным обаянием.
2: Конечно, однозначно. Я надеюсь.
0: Вероника, расскажите немного о себе сначала, да, чтобы мы знали.
1: Ну что рассказать. С детства в моей жизни всегда была музыка, потому что папа у меня безумно талантливый человек. Он, хотя профессиональный спортсмен, и пошел по этому пути, но так как у него был великолепный голос, он очень хотел, чтобы я стала оперной певицей. Он говорит, что в то время как-то для кавказца было стыдно быть оперным певцом, лучше спорт.
0: А мне кажется, на Кавказе все поют мужчины.
1: Да, он папа очень... Ну, не все, конечно, но папа очень музыкальный. Мама тоже, у меня Стинка из Кавказа, но у нее нет слуха. Поэтому он мне всегда говорит: дочь, а помни, в кого у тебя талант. Я всегда, конечно, помню. Он до сих пор прекрасно играет, он тоже безумно харизматичный. Я считаю, что артист вообще должен быть харизматичный не только на сцене, я так считаю. Ты должен быть, когда ты уже входишь, уже видно, что ты артистка. Я и в детстве такая была.
0: Мне кажется, с первых шагов, как только открылась наша входная дверь, такое ощущение, что да, зашел артист.
1: Да, так должно быть. Мне даже спрашивают, да. А вы что, артистка? Часто в самолете лечу, без мейкапа могу быть все равно. А, я говорю, а как вы узнали? Говорю, голос такой поставленный.
2: Да, это прям чувствуется,
1: по голосу. Ну, я не специально это делаю, но это хорошо. В общем, папа привил любовь к музыке с детства. Он мечтал, он говорит, что если ты... Я бы хотел, чтобы ты была профессиональным музыкантом, певицей, но именно оперной, потому что только опера — это серьезное.
2: Серьезная
1: искусство,
2: музыка, да?
1: Вот, и, в общем, я как кавказский человек, да, мы всегда, ну, я до сих пор так живу, чтобы мои родители гордились, чтобы они были счастливы, потому что я считаю, что только хорошими вестями своих детей родители будут долго жить. То есть мои родители знают только положительное все от меня, то есть они никогда не знают о моих неприятностях, поэтому они никогда не болеют. Вот я все часто болею, они никогда. Потому что сейчас они в таком состоянии, что только хорошими вестями от своих детей они продолжают жить, и будут они здоровы, только так.
0: Вероника, зачем вы в Душанбе? Почему вы приехали? Тоже расскажите нам, пожалуйста.
1: Я приехала к своим братьям, таджикам, да, как осетинка. Это мой второй приезд, и на самом деле я хочу сказать, что благодаря великой музыке Шахиди, Талибхона, я полюбила, могу сказать, Таджикистан. Потому что в марте я первый раз соприкоснулась, спасибо его, знаете, у него такие удивительные дети. Я знаю, что они не хотят, чтобы ни в коем случае хвалили, но я скажу как гость, как гостинка от себя, что я знаю и что я почувствовала. Бывает так, что у талантливых детей, Гульсифат безумно талантливая, его жена, и дети, знаете, говорят, у детей нет таланта, вот это их а тут и дети потрясающие, которые так помогают театру. Да, Хофиз Шахиди приобрел такой инструмент, да, с табризом. То есть эти люди, ну, очень много делают для таджикских талантливых музыкантов, и не только, и российских. Для меня такие люди, вот к таким людям я очень хочу быть близка, потому что я обожаю людей, их очень мало, которые помогают талантливым людям, особенно своим таджикам. Это очень важно, потому что я, к сожалению, мне очень мало помогали осетины, и мне это, ну, очень нужно было в свое время. Вот, и я всегда это им вспоминаю.
2: Помните об
1: этом, я это всегда помню. Ну, конечно, никакой злости нету, но всегда надо говорить об этом, чтобы дальше мы должны помогать своим талантливым землякам. А если бы не было Дягилева и русского балета, может быть, и не было.
0: Да,
1: должны быть люди, которые помогают, потому что искусство сейчас в очень тяжелой ситуации. И я обожаю таких детей. И вот Табриз, все его знают, как он великий человек, и вообще очень, как это говорить сейчас, крутой человек. И он меня пригласил исполнить музыку Шахиди. Я так познакомилась с его потрясающим циклом, я ему сразу написала, говорю, такое ощущение, что это для моего голоса он написал, потому что там такой должен быть сочный голос, скрепки, показать всю красоту таджикской музыки, вот это разнообразие. Такой тембр должен быть такой простой.
0: Мелизмы такие приятные.
1: Да, а должен быть густой, вкусный голос, как ваши узоры, вот вся эта ваша красота.
2: В целом,
1: И поэтому я говорю, просто это что для меня написал, наверное, Талибхон Шахиди. И вот мы исполнили это с Великим Гергиевым, два выдающихся оркестра, большой зал консерватории, там же я познакомилась.

0: познакомилась с Камолидином, директором театра, да, оперного театра, с Камолидином Шарафетдиновичем, познакомилась там же в Москве. И наша дружба переросла вот уже...
1: И в сотрудничество.
0: Сотрудничество.
2: То есть, получается,
0: да,
2: уже 30 числа вы...
0: Да, второй раз. То есть, да. Уже второй мой приезд, да, был в качестве гостя. Здесь фортепианная русская школа, был концерт выдающихся ребят, которых тоже курирует Табриз. Я была на концерте, и дальше мы поехали в Ереван, где был грандиозный концерт... Так принимали Шахиди, там он же был учеником великого армянского композитора в Москве, и армяне сделали такие ему почести, вот, и я там исполнила его цикл в таджикском наряде, вот, и вот третье мое знакомство с Душанбе, то есть, да, мой второй приезд, и уже как бы третий концерт, можно сказать.
1: Да, да, друзья, кто не знает, театре, да, да, мы вот специально хотим пояснить, что Вероника, да, приглашена на закрытие 88-го, получается, да,
2: сезона.
1: Это уже,
2: да,
1: театрального, да, сезона. Поэтому, да, это будет такое
0: здорово,
1: грандиозное
0: все
1: событие. Вот, мы об этом, да, обязательно еще скажем и поговорим. Сейчас все равно немножко о вас. Вот оперная сцена требует не только выдающегося голоса, хотя мы прям почувствовали это с первого, да, момента, да, но это ведь еще и огромная эмоциональная отдача. Вот скажите, да, где находитесь силы, вдохновение для вот каждого?
0: Да, не знаю, наверное, в своей семье, мои родные, у меня прекрасная семья, которая меня поддерживает, а это очень важно для любого человека, особенно для артиста. Меня же ведь мои родные, если что, не дай бог, что плохое случается, после того, как я спою концерт или спектакль, тогда мне можно сообщить, до этого ни в коем случае. Нет, потому что если я эмоциональный человек, я могу, да, переживать, не спать для вокалиста — это смерть. Вот, то есть вот такая у нас жизнь. Вдохновляю жизнью своей прекрасной.
2: Вы очень четко подметили, что нас, вот таджикистанцев и осетин, объединяет некий такой культурный мост.
0: Да.
2: Что это за объединение для вас?
0: Ну, во-первых, наш язык, да, иранская.
1: Да, наша речь похожа,
0: да,
1: действительно.
0: И потом мы древние очень народы. Древние народы, это же нас же очень мало. Армяне, вот, не знаю, китайцы — такой древний народ. И вот с детства вот такое уважение и любовь у нас к таджикскому народу. Мне это привил мой папа, например. И, как я сегодня уже говорила, мы очень похожи, понимаете? Вот и музыка наша похожа, речь наша красивая похожа. Вот, но я бы сказала,
1: мне кажется, гостеприимство,
0: да, да, гость здесь очень важный человек, а для, как вы знаете, в Осетии,
1: да, для
0: это
1: Кавказа
0: тоже так же, да.
2: Поэтому, замечательно. Да. Друзья, мы сделаем небольшую остановку в виде рекламы и возвращаемся снова к вам.
3: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
9: Не переживай, есть выход.
8: Каждый будний день с 11 до 14:00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера. «Второе дыхание». Включай энергию дня.
5: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Приветствую вас, дорогие друзья, и на самом деле у нас сегодня максимально живой такой гость. Хочется отметить, что прям жизнь бьет ключом, и причем даже достается нам. Шутка, конечно же. Сегодня у нас в гостях выдающаяся российская оперная певица Вероника Джиоева, дорогие друзья. Великолепная. Вы знаете, на самом деле, правду говорят, что артист, как только входит в помещение, все внимание захватывает абсолютно себе. И у нас, мне кажется, точно такая же сегодня ситуация. Все вам, все внимание исключительно вам. Вероника, мы попросили бы вас исполнить какой-то небольшой отрывочек. Да? Нам абсолютно не жалко наши микрофоны, зная тембр вашего сумасшедшего голоса и силу. Да? Да, уже, кстати, зашкаливают микрофоны.
0: Одну из красивых песен, которую я буду исполнять, даже в наряде, я попробую спеть. Да.

0: Браво!
1: Чтобы дальше послушать, приходите в Инстаграм, пожалуйста.
2: Браво!
3: Ой.
2: Очень сильный голос.
3: Очень сильный.
2: Такой яркий.
3: Мощная.
2: Вот коллеги стали заглядывать,
1: да?
2: К нам в студию.
1: У меня,
2: да,
1: правда, сильный голос. Чтобы сейчас тоже... он был только в половину.
3: Да. Друзья, это была демо-версия. Все остальное будет,
1: да,
3: на сцене. Конечно же, дорогие, все эмоции и потрясающий голос, и все, что вы любите. Все,
2: конечно,
3: будет так.
2: Вот Вероника, кстати, я думаю, сейчас нам и расскажет, что, конечно, напомню, кстати, может быть, кто-то только что к нам присоединился, что Вероника у нас специальный гость на закрытии сезона, друзья. Вот сейчас она нам расскажет, потому что мы-то только знаем, что праздник, сам вечер, он обещает быть грандиозным, конечно.
1: Да.
2: Но что вы готовите для нас, для душамбинской публики? Что там будет?
1: Если такого? Можно сказать, то я готовлю все самые оперные хиты, если можно. Мы это слово никогда не употребляем, но иногда можно. Самые известные оперные арии, вот, и даже для моего таджикского брата будет даже сюрприз в качестве арии Нормы, медленной части. То есть самые популярные произведения, как «Русалка Дворжака», «Гранада Лара», «Поцелуй Ордиты», конечно,
2: мировая
1: «Республика Иман».
2: Да,
1: самые красивые. Естественно, мы готовы, мы сюрпризы. Дуэты будут с солистами, с прекрасными театра. То есть будет очень интересно. Рахманинов, Земфира, все мои арии, которые уже полюбили зрителям, и меня часто просят на концертах это исполнить. То есть самая популярная будет, самая яркая и красивая.
3: Все отлично, дорогие друзья. 30 числа, все, скупайте билеты срочно.
1: Да, мы вас ждем.
3: Места ограничены. Но на самом деле за блеском сцены и, конечно, аплодисментами зрителей всегда стоит огромный труд самого оперного певца. Ну что, на ваш взгляд, самые все-таки сложные профессии, если вот смотреть с высоты уже прожитых лет и с высоты уже опыта, да, что вы можете сказать?
1: Ну, самое сложное для меня лично все время беречь себя, не заболеть, потому что кондиционер, заснул в самолете, тебя продуло, и все, ты готов уже. Поэтому я очень часто болею.
3: Но мне
1: для
3: кажется,
1: меня это страх просто.
3: У оперного певца есть какие-то свои,
1: да,
3: лайфхаки?
1: Да, очень страшно. У меня никаких нету уже, потому что я как машина уже. Меня уже никто не остановит. Я в Корее, знаете, у нас принято там перед пением шоколад нельзя там или что-то. Я все это ем, что я хочу, кофе пью, выйду.
2: То есть у вас нет никаких запретов?
1: Ничего нет.
2: Как здорово.
1: Но вот единственное, что после ковида все мы пострадали, и у меня часто есть, что я кашляю, простудный, вот это. Я где я бы сейчас была в Китае, столкнулась с китайской медициной, везде себя лечу, чтобы быть сильнее и вообще уже таким терминатором стать.
3: Вообще Китай, Японию называют немножко другой вообще планетой.
1: Они живут в будущем.
3: Они живут однозначно в будущем. Как там воспринимают оперу? Что для них это искусство?
1: Что вы, это же я очень там... Вообще после Китая очень тяжело где-либо петь. Я, пожалуй, что вот такие... потрясающие условия для артиста, большого артиста, когда ты уже привык к хай-классу, это только в России такие условия и в Азии. Потому что потом уже тяжело где-то петь по условиям, по всему, да, роскошный отель, там, джеты, как они принимают, как, типа, специальный человек, который все за тебя делает, лишь бы вот просто пылинки сдувает. Потом очень тяжело куда-то приезжать. Они очень крутые даже в этом. Они в опере какое-то время были так, ну, как можно сказать, отставали немножко, да, потому что все-таки российские голоса, да, очень трудно их покорить. Но они даже тут уже в опере уже поднялись до такого уровня. То есть у них, возможно, нет от природы роскошных голосов, но это усидчивость и работоспособность, благодаря которой они жизнь свою такую нереальную построили, страну, даже в опере они достигли.
3: То есть вы какие-то даже мастер-классы преподавали, как мы понимаем, определенные.
1: Конечно, я как только спела вообще где-либо.
3: Ага.
1: Если я... Это вот в редких театрах бывает, может быть, один раз только в моей жизни, кому надо, тот поймет, но куда бы я ни приехала, уже все солисты сидят. Все хотят слушать меня, все подходят, говорят, пожалуйста, позанимайтесь со мной. Ну, это в таких хороших театрах, да, в настоящих. В Италии, в Испании, где бы я ни была. И когда узнали, что у меня мастер-классы в Китае, там был целый зал, аншлаг. И мои мастер-классы все слушали, уже опытные певцы, педагоги китайских университетов и консерваторий. Так что это было просто невероятно. Я думала, меня сейчас разорвут от
3: счастья. У вас какое-то интересное звучание, у вас тембр голоса. Что это за...
1: Ну, это наше такое восточное. наша, потому что я в консерваторию так поступала, у меня был номер 357, как сказать, сопран больше всех, и Селезнев, царство ему небесное, он был великий бас, он в Ласкало еще пел, Сазерленд, и он сказал, что Вероника, вот красота голоса, вот, голос кавказский,
2: да,
1: вот,
2: да, голос, чувствуется,
1: да, прям. Это нас, конечно, это меня всегда выручало. Конечно, все-таки красота голоса дается от Бога. Все можно приобрести, и технику, и все, но голос, красоту, это уже,
2: это
1: уже
2: дар,
1: Бог,
2: да,
1: поцеловал. Все-таки. Когда нам говорят, педагоги Боженька поцеловали. Поэтому вот...
2: Приятно. Вероника, ну вот вы действительно востребованы в лучших мировых театрах. Вы выступаете на разных сценах и перед самой разной публикой. Вот скажите, пожалуйста, есть ли разница в аудитории, вот какая-то особенность, отличается ли зритель в разных странах?
1: Да.
2: Вот где, когда встречаются? Ну,
1: для меня лично, мне кажется, что вот скандинавские страны, там более холодный зритель.
2: Какие-то они как в России наши. Да,
1: ну, как больше. Будто более сдержанные, как будто даже им стыдно. Вот я была в Чехии, где я живу 10, более 10 лет, да, и я пришла своего, я очень редко хожу на оперы, мой друг прилетел в Прагу, и я его поддержала. А я эмоциональная, конечно, я же тоже привыкла, как мне, я кричу «Браво!», они так смотрят, как немножко осуждающе, что ли. Я говорю, что вы смотрите? Это если хорошо, кричите «Браво!». Я всегда их ругаю. Я не люблю зрителя, который засыпает или плохо аплодирует. Я всегда злюсь. Говорю, аплодируйте сильнее.
2: Ну, конечно, если уже вот. Пришли, я думаю, это как раз поклонники, те люди, которые пришли насладиться. Да.
1: В общем, я такой зритель, настоящий.
3: Вы очень эмоциональный человек. Это заметно и здесь, и в эфире, я думаю. А вот на сцене какие-то вольности позволяете себе?
1: Да. К сожалению. Да, у меня точно сносит крышу, это я точно могу сказать, особенно когда я пою Сильву, там, Гименеса, там, какие-то мои поклонники не сделали нарезки видео, где у меня открывается платье, я даже это не заметила в Ереване и танцевала. К сожалению, бывает так. Ну, что я могу сказать? Я скажу честно, я люблю певиц такого плана, как Девия, более сдержанных. Конечно, я вариях серьезно такой не позволяю. Но когда музыка бьет ключом, как Сильва, там, Гименес, Гранада, у меня, конечно, сносит крышу, это нормально. Я не могу так стоять.
3: На сцене очень скромно. Такой хулиган на сцене, да?
1: Это тоже необходимо. Вообще, мне сказал один из выдающихся теноров, когда услышал, как я репетирую «Травиату», он говорит: «You are animal», ты как животное на сцене. Мне кажется, что если ты немножко не животное на сцене, то как где
2: страсть? Это скучновато, да?
1: Конечно, где-то. Я же не говорю, что я прыгаю в арии нормы и там канкан танцую, да, но где-то, естественно, я живой человек, и мое пение тоже живое, это мой голос, это вообще мое тело, моя душа, мой характер, все, вот голос вот, все забирает. Естественно, я его остановить иногда не могу, я честно скажу, да.
2: Спасибо
1: могу
2: большое.
1: Завестись, конкретно могу завести.
2: Вероника, класс. Спасибо, да. Вообще, многие считают оперу искусством для избранных.
1: Вот это элитарное искусство, безусловно, да. Его невозможно понять. Для.
2: Вот с высоты уже вашего опыта, вот скажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы молодые люди чаще приходили вот, слушать оперу, в оперный театр? Мы, кстати, вот вне эфира тоже немножко затронули эту тему, поэтому, думаю, это тоже важно.
1: Что нужно сделать? Вы имеете в виду, в принципе, или, допустим, в Таджикистане только?
2: И у нас в том числе, да.
1: Да, ну раз мы в Таджикистане, давайте возьмем
2: про нас.
1: Сетью и Таджикистан, где это страны, где мое сердце больше, как сказать, я бы хотела, чтобы больше опера звучала все-таки, да. И я хочу сказать о том, что здесь же построили новый театр, благодаря вашему уважаемому президенту. Ему Мали Рахмону, который очень поддерживает искусство, как мне сказали. И я считаю, что человек понимает, что культура – основа существования нации. Да? И в стране, где строится такой оперный театр, у него есть будущее. Понимаете, что вот в сентябре откроется новый театр. Я не знаю, вы его видели, он невероятной красоты. Мы гости смотрели. Я так радовалась, это будто выложила в своих соцсетях, радовалась. Я говорю, понимаете, в Таджикистане новый оперный театр. Ну, мне кажется, без президента этого никак не произошло. Поэтому это очень здорово, что есть такая поддержка. Я очень этому рада. И когда Гергиев строит в Осетии новый театр и концертный зал, для меня это огромное счастье, что наши маленькие народы, осетины еще нас меньше, что у нас будет возможность, что есть будущее. Без музыки нету, без культуры нету будущего. Это mm-hmm. точно. Это просто mm-hmm. там даже... Поэтому мне кажется, что нужно больше зрителя привлекать, все говорить о опере, о классических певцах, потому что мы несем живое искусство, мы не открываем рот, вот как на днях приедут какие-то артисты, они открывают рот, да, под фонограмму, и все люди с ума сходят. Я всегда думаю, это сколько надо употребить, чтобы вот эта музыка тебе принесла какое-то удовольствие.
3: А нет ли какой-то такой некой зависти? Их как бы слушают огромное количество поклонников.
1: Нет, что вы, какая зависть, мне даже их жалко.
2: Оно для избранных.
1: Нет. Понятно, что их гонорары с нашими никогда... Mm-hmm. Нет, нет. Я понимаю, какой у меня божий дар, и какие люди, с какими людьми я работала. Я не знаю, мне кажется, мне можно только завидовать. С самыми великими музыкантами мира я работала. С самыми лучшими оркестрами мира. Вот. Просто не передать. Моя жизнь, это вот мне предложили автобиографическую книгу написать, и просто невероятно. Я даже не знаю, хватит ли там страниц описать
2: не одна
1: мою жизнь.
2: Нужно, да, будет?
1: Да.
2: Не одна.
1: Я еще совсем недавно в консерватории, я даже представить не могла, что я их увижу. Просто.
3: У нас вот законодателями является Миланская опера и так далее.
1: Да.
3: То есть многие пытаются уехать даже туда, чтобы поучиться, набраться опыта. Был ли у вас такой опыт? Ездили вы в Милан?
1: Или... Нет, в Милане, конечно, я и пела, и там очень много раз была. Но училась, у меня только русская школа, у меня mm-hmm. русские педагоги, mm-hmm. у меня Санкт-Петербургская консерватория самая лучшая. Новиченко в самом деле самая лучшая, у нее самые известные оперные певицы, да. Ну, голос у меня всегда говорят, что итальянский. Куда бы я ни приехала, всегда говорили, а вы итальянка.
3: Ну, и темперамент, чтобы... наверное, тоже итальянский.
1: Наверное, да, мы близки к итальянцам, и внешне тоже, и таджики, и осетины, поэтому... Вот.
3: Смотрите, мы затронули тему того, чтобы привлекать больше людей к опере.
2: Больше знакомить.
3: Больше знакомить.
2: Молодежь,
3: но
2: в том числе.
3: Нет ли в вашем опыте некоторых таких коллабораций, когда вы пели оперу, возможно, сочетая с поп-музыкой и так далее?
1: Естественно, очень много. То есть, Парк Горького.
3: Да, может быть, мы через это каким-то образом можем притянуть
1: молодое поколение. Да, естественно. Вообще, я вам скажу так, что очень много раз было, на мои спектакли приходят даже не любители оперы, mm-hmm. а мне говорят, я через вас полюбила оперу. То есть оперные певцы тоже разные бывают. Mm-hmm. И талант нам дан разный абсолютно. Mm-hmm. Да, мы mm-hmm. люди, конечно, эгоцентричные, очень сложно работать mm-hmm. с оперными певцами. Вот, вообще в театре очень трудно работать. Я очень удивляюсь Камалетдину Шарафутдиновичу вот, работать. Да, в таких театрах, как Душанбе, в Осетии mm-hmm. очень mm-hmm. трудно. И я в последнее время очень много с ним общаюсь. Он действительно очень любит театр, очень болеет душой. И он сын великого композитора. Тоже не надо об этом забывать. И, в общем, желаю ему большой-большой поддержки от всех. И чтобы я очень хочу, чтобы театр расцветал. И здесь тоже были такие концерты с коллаборацией.
3: Ну, то есть эксперименты вы тоже делали?
1: Конечно, конечно. Парк Горького, еще раз говорю.
3: Парк Горького?
1: Софина. Парк Горького, я с ними пела. Есть даже на YouTube запись.
2: Как
1: да,
2: здорово.
1: Меня обожает
3: Александр Маршал?
1: Не Маршал, а Белов. Я с Беловым пела. С Беловым. Да, он написал песню, и я только прилетела, он говорит, чат. И, кстати, Аэросмит пел, и потом мы вышли. Да, это все есть на YouTube, да. Конечно, обязательно. Во-первых, у меня есть специальная программа «Кроссовер». Я надеюсь, что когда-нибудь я его в новом театре представлю.
3: Вау, это было бы
1: потом
3: круто.
1: Есть песни, которые для меня специально написаны композитором, который писал для певцов Сан-Ремо. Конечно, я их уже даже исполняла. Поэтому у меня есть специальная эта программа, у меня есть джазовая программа. Я вообще все начинала с эстрады. Я во всех жанрах пою, поэтому со мной очень легко в этом
3: плане. Многоградный артист у нас сегодня.
1: Да, и камерная программа с романсом. У меня есть все. То есть я действительно такая певица, которая... Меня часто спрашивают оперные, как ты эстраду поешь, ну как вот переключить голос? Ну,
3: да,
1: я говорю, я не знаю, это мне дано от природы, я не знаю.
2: Просто дар.
3: Вот помимо выступлений, вы наверняка гуляете по городам, странам. Что интересного вы заметили в столице? Здесь у нас Душанбе.
1: Что я заметила? Что очень много красивых зданий. Вот в центре особенно. И мне нравится, что видно, что город идет вперед. Очень много новых зданий строится вот. Ну, очень красивый сейчас стал Душанбе. Мне сказали, что он раньше таким не был.
2: Что совсем
1: недавно. Идет жизнь. И я знаю, что очень много нужных людей сюда возвращаются. И ну, как я певица, я хочу, чтобы вот очень много людей присоединились, помогали театру, потому что я еще раз говорю, что без поддержки и без меценатов театр не может существовать.
2: Да,
1: вот. Театру нужна помощь, пожалуйста, кто может, поддержите, помогите. Чтобы, я хочу, чтобы везде, вот в городе была реклама оперного театра, чтобы люди ходили, чтобы
2: люди
1: ценили, главное, и любили, потому что немножко это в наше время оперных певцов принижают. Ну не то, что, ну так-то...
2: Ну, не совсем понимают,
1: не совсем кажется, понимают, да, мне иногда. Это очень обидно. Мне легко, я ни к одному театру не отношусь. Я и в Новосибирске уже не солистка, а только приглашенная. Это я работала. Я везде приглашенная, чтобы везде меня ждали, хотели, я всю жизнь так хотела жить. Я не могу остановиться. Я в каждом театре должна быть по чуть-чуть. И очень редко, чтобы
2: Ну, это встречали. Здорово, конечно.
3: Независимый специалист.
1: Да, потому что у меня другой, у меня есть директора и так далее. Вот, которые люди, которые работают в театре все время в штате, вот, за них душа болит, как за коллег.
2: Спасибо. Вероника. А я, кстати, подожди, перебью тебя. Конечно. Хочу сказать, что мы и вне эфира, когда общались, вот очень приятно, что Вероника очень тепло отозвалась о Душанбе, в принципе, да?
1: Да.
2: О нашем народе. Это действительно просто тоже очень-очень приятно. Да. Спасибо вам за это. Вот, кстати, по поводу ограничений всяких мы тоже говорили, несмотря на то, что у вас плотный график. Вот думаю, что он позволяет вам все-таки знакомиться с различными кухнями. У нас что уже успели попробовать? Что
1: вот
2: понравилось?
1: Все. Мне уже... Я первый приезд, во-первых, я терпеть не могу готовить, я не специфичная, или как-то остинская женщина, я готовить не люблю. Но у меня такая жизнь. Вот. Я
2: просто
1: безумно люблю плов. Плов – это моя любовь, конечно. Вот. Все ваши супы я обожаю. Вообще всю кухню я люблю. Вот. Она мне близка, я ее обожаю. С удовольствием ее потребляю.
3: Вероника, мы 30 числа, конечно, ждем вас на сцене.
1: Да, вы должны обязательно
3: ваше
1: прийти.
3: Выступление красивое. Да, вы нам уже отрывочек даже спели прекрасный. Я думаю, что целиком всю песню услышите обязательно там. Так что, друзья, да, не забудьте, потому что билеты ограничены, их раскупят, я думаю, довольно быстро, потому что это будет такой мега-мощный концерт, где солисты театра постараются показать всю свою душу, все свое тепло, все свое радушие прямо со сцены.
1: Я думаю, это будет незабываемый
3: это
1: вечер.
3: Это будет незабываемый, энергия
1: это
3: просто
1: обещаем.
3: Будет изливаться. Но и напоследок такой сам, мне кажется, простой вопрос. Сегодня что вам приносит счастье больше всего, как артистке и человеку?
1: Моя жизнь. Моя красивая жизнь на сцене. Вообще, я хочу сказать, что без сцены я чувствую себя несчастной. Вот бывает так, что я отказываюсь, вот сейчас я рассказывала, что я отказалась от Макао, потому что очень много перелетов. Я говорю, что я уже полгода не была дома, с марта месяца.
3: В Осетии имеется в виду.
1: В Осетии, да. И если я второго возвращаюсь домой, и мне в августе опять в Китай, я просто не выдержу. Я, к сожалению, отказалась, потому что мне надо готовиться к Тоске, в Михайловском театре, к Аиде, и концерту, трем концертам в Словакии, потом дальше в Италии.
3: Какой плотный график.
1: Да, поэтому я два месяца должна посидеть на родине со своими родными, вдохновиться, попитаться своей родиной, позаниматься одна. У меня есть свой класс, филармония, прихожу сейчас, где моя трудовая в Осетии, я занимаюсь, приезжают мои ученики, мастер-классы, я начинаю вот уже петь с ними и так далее. И два месяца полностью без...
3: Быть педагогом тоже успеваете?
1: Да, конечно, потому что все приезжают в Осетию, снимают отели и месяцами проводим, вместе занимаемся. Ну, это люди, которые жадные, я люблю жадных людей. Это если я прихожу в театр, и я уже вижу таких сникших солистов или оркестр, которые смотрят телефоны, вот, это мне уже... Я уже понимаю, что мне это неинтересно. Я люблю жадных людей, которые грызут. Только я сама такая была, и все тогда только получается.
3: Как
1: да,
3: вы
1: я
3: все
1: занимаюсь
3: успеваете?
1: В Осетии, да.
3: Как вы все успеваете?
1: Вот так,
3: просто...
1: не знаю, сама.
3: Столько перелетов, еще ученики. Мы вам просто аплодируем. Спасибо огромное, что вы сегодня были с нами.
1: Спасибо вам большое, вы крутые.
3: Своими эмоциями, своими, я не знаю, своим зарядом
1: вы
3: и нас сегодня зарядили, честное слово. Вы большой молодец.
2: так мало, кажется, времени,
1: что для того, чтобы пришли 30-го на наш концерт.
2: Мы постараемся.
1: Завлекаю, колдую.
2: Вам не нужно даже этого делать. Ваше обаяние, ваш голос, мне кажется, это все, что нужно. Поэтому мы вам желаем всяческих успехов.
1: Благодарю.
2: Пусть ваш прекрасный голос продолжает зажигать сердца. И каждая ваша партия срывает просто оглушительные овации. Это действительно, мне кажется, вот даже представить уже можно себе. Вы потрясающая, очень яркая, харизматичная, такая душевная. С вами хочется общаться, поэтому мы очень постараемся прийти, да,
1: Андрей? Да, непременно.
3: Само собой, само собой. Спасибо огромное.
1: Спасибо вам.
3: Друзья, ну что, вот так вот, ярко и интересно мы сегодня завершаем эту неделю. Она пролетела тоже довольно быстро. И все вот так вот. Всем просто классных выходных. Кстати, выходные будут затяжные, целых 3 дня. Вернемся, мы уже, получается, во вторник.
2: Именно так, друзья. Всем желаем хорошего продолжения этого дня. Пусть он действительно будет легким. Также желаем вам красивых, ярких, праздничных выходных, друзья. И да, мы уже встретимся с вами во вторник.
3: Да, да,
2: пока,
3: да.
2: Пока-пока.
3: Еще раз, Вероника просто сказала, все 30-го, все на концерт. Все,
1: 3 дня отдыхаем и на концерт.
3: И на концерт.
2: Самое время, мы согласны. Самое время.
3: Друзья, на сегодня все. Пока-пока, удачи всем. Услышимся.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Платеж прошел. Бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомлаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار.
6: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمول کشی.

0: Коротко о главном.
1: Евразийский банк развития предоставит Таджикистану 30 миллионов долларов на строительство Рагунской ГЭС. В Душанбе выявлен очередной факт нецелевого использования подземных помещений. В Душанбе изъяли крупную партию контрабандных сигарет. Казахстан сократит добычу газа после ударов Украины по Оренбургской области. В стране стартует приемная кампания на обучение в вузах России. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
3: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Бару ищу нидан. Азия Плюс.
1: Як.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویابی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic. Хайоти бе аллергия. Аз дорухунаго пурсон шавет.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
10: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Делай громче. Радио Азия Плюс.

0: со Адар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Евразийский банк развития намерен выделить 30 миллионов долларов на строительство Рагунской ГЭС. В Душанбе выявлен очередной факт нецелевого использования подземных парковок. В стране стартует приемная кампания на обучение в вузах России. Далее подробности этих и других событий. Евразийский банк развития планирует выделить средства на строительство Рагунской гидроэлектростанции в объеме 30 миллионов долларов. Об этом заявил глава банка Николай Подгузов. По его словам, в прошлом году был образован консорциум по достройке Рагунской ГЭС, куда вошли Всемирный банк, Исламский банк развития, Кувейтский фонд, Азианский банк развития. Мы определили свою долю в данном консорциуме в размере 30 миллионов, которые намерены выделить, сообщил он. Также, по его словам, до 2031 года Евразийский банк развития намерен направить несколько сотен миллионов долларов на ускорение развития энергосектора, транспорта, продовольственной безопасности и логистики, отметил он в годовом собрании в бизнес-форуме в Алматы. Отметим, что Евразийский банк развития учрежден в 2006 году Россией и Казахстаном. В Душанбе продолжаются проверки по выявлению фактов нецелевого использования подземных парковок и подвальных помещений многоквартирных домов. Как сообщили в управлении МВД по городу, в ходе очередной проверки рабочая группа обнаружила на проспекте Рудаки переоборудованное подвальное помещение жилого дома под склад. После проведенной разъяснительной работы нарушение было устранено, уточнили в ведомстве. Ранее аналогичные факты были выявлены в районе Фирдауси и Сино города. Там ликвидировали ряд незаконных объектов, включая торговые точки, крутоб-хуна, столовую, бильярдный зал и складские помещения. Власти в очередной раз призывают граждан и предпринимателей использовать подвальные помещения строго по назначению в соответствии с утвержденной проектной документацией. В столичной милиции подчеркнули, что проверки в данном направлении продолжаются. Сотрудники таможенной службы обнаружили в Душанбе около 2000 пачек сигарет без необходимых документов в багажнике автомобиля Toyota Sienna, произведенных в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным таможенной службы, товар принадлежал 35-летнему жителю Мачинского района. Установлено, что продукция была ввезена без уплаты акцизного налога и сопроводительных документов. Сообщается, что сигареты были приобретены у третьего лица и предназначались для дальнейшей реализации в столице. По данному факту проводится проверка. Казахстан сократил добычу газа на Карачаганском нефтеконденсатном месторождении с 34 до 25 тысяч тонн после удара украинского беспилотника по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу 24 июня. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Акиджинов. При этом он заявил, что газоснабжение в Казахстане не нарушено. В Душанбе стартует приемная кампания на обучение в вузах России. Таджикистанцы смогут начать подавать документы с 29 июня по 18 июля в Русском доме. Представители вузов проведут консультации, расскажут об образовательных программах, условиях поступления и ответят на вопросы абитуриентов и их родителей. Свои образовательные программы представят Поволжский технологический университет, Уральский федеральный университет, Южно-Российский политехнический университет, Северо-Кавказский федеральный университет и Томский государственный университет. Начало консультации в 10 часов утра. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
3: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
4: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте чаще.
5: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомонаи Nitro нухтати جای باقید گیر و یو اون رو طریق اسمس با نویشتنی نمونسابی خود و شهری زیست براقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سامونه نیترو نقطه جای یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
0: رقمی تلفنی دوره رکلاما 41-41.
6: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. آسیا پلوس، درجه بالای خصبیت.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Наверняка многие родители помнят этот белый порошок еще со времен своего детства. Детская присыпка. Но нужна ли присыпка современному малышу? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Главная задача присыпки – впитывать лишнюю влагу и уменьшать трение кожи. Она может быть полезна в жаркую погоду при повышенном потоотделении или если у малыша появляются покраснения в складочках кожи. Однако педиатры напоминают, в большинстве случаев при правильном уходе постоянной необходимости в присыпке нет. Регулярная смена подгузника, воздушные ванны и качественный защитный крем часто справляются с задачей намного лучше. Если вы все же используете присыпку, то важно соблюдать простое правило. Не наносите ее прямо на кожу ребенка. Сначала насыпьте небольшое количество на ладонь, а затем аккуратно распределяйте тонким слоем. Это поможет избежать попадания мелких частиц в дыхательные пути малыша. Ну и самое главное, наблюдайте за малышом. Каждая кожа индивидуальна. То, что подходит одному ребенку, может оказаться лишним для другого. Пусть уход за вашим малышом будет простым, безопасным и наполненным любовью. Ну а позаботиться о коже вашего крохи помогут подгузники «Совпремиум». Они легкие, ультрамягкие и гипоаллергенные. Они эффективно защищают кожу малыша от раздражений и опрелостей.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум, Шабонару, Радио и Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, Шуроман Дагони Азиз. Тибхи Тилой Агентии Обугаво Шинусей Тожикистон, Хабуи Иншум, Софи Бибориш Аст. Имшав дар Хору 18 дараджа гарм. Дар Худжан 25 дараджа гарм. Дар Бухтар 26 дараджа гарм. Дар Душанбе ва Нуҳи Ҳуйтубе Ҷумҳурӣ 24 дараджа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Ҳамсафари субҳ. Шарики коро тиҷорат. Ҳамроҳи шом. Дар ҳамаҷо. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мегароли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Банго митулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешават. Аз баланди қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан получит грант в 1,7 миллионов долларов на цифровизацию свободных экономических зон. Амнистия будет распространена и на отдельные категории лиц, находящихся в розыске. В стране стартует приемная кампания на обучение в вузах России. В республике ожидается сход сели и пыльная буря. В Душанбе состоится праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Подробности этих и других событий на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами Дакик.
4: Шарики Олами Дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бомо афзалияти хисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 44-129.
5: 44-129 сония рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижаронии Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо.
2: Радио Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере мы расскажем об энергетической интеграции, которая может принести Центральной Азии до 15 миллионов долларов выгод к 2050 году. Но есть проблемы. Так, общая энергия для региона – шанс или риск? Разберемся. Деревья стали жертвами новостроек. Почему в Таджикистане деревья все чаще уступают место стройкам? И кто решает их судьбу? Расскажем, как цифровизация помогает Таджикистану экономить воду и получать больше урожая. Почему за ум дают 30 тысяч самани, а за красоту 150? Узнаем, кого и как поощряют в республике. Пятна на коже или шрамы стигмы. История таджикского режиссера Светилига Лолисанам Улуговой. Эти и другие материалы по актуальным темам в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Радио со вкусом Востока. «Азия Плюс». Радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Салом Асхуджан, файл рофиристода.
2: Салом аз Душанбе, Кабул, Дарьяк Соня Кшудашу.
3: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
2: Тайор, Олиджанов Коркарде.
4: Вахте интернети хона, сурат дура, шаурхо бахам наздиктар мешабан. 3 мегабит Соня Хамаги бо 155 сомони. Ва IPTV хамчун туфа. Тоджик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
5: Шумо сулфа шудед, ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати Брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад Брамисол.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Мегачипс харида, яке аз се сертификат руба маблаги ҳазор сомони бурткун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.tj ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.tj.
9: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте XLEnergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
10: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
9: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
10: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
9: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
11: Рахами телефоны и дорая реклама.
12: Чилуяк, чилуяк.
13: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: есть сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Мышав астунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт, аташра бидил.
2: Интихоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Радио. Азия Плюс.
1: Чувствую запах твой на моей кофте. Закрою глаза рукой, ты снова напротив. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, черт, меняю отель. Эти модели в постели мне так надоели. Я снова растерян и снова пишу, но сотру сообщение. Чувства остались.

0: может и глупо, но мне пол.
1: Суат Дартожикистон Хабда.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایست آدم.
4: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا، تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سالونا. اسخادا، بانک برای نزدیکان.
5: تاک звучит радио. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
6: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. Министр экономического развития и торговли Абдурахмон Зудабдурахмон и генеральный директор ООН по промышленному развитию Герд Мюллер подписали грантовый проектный документ по созданию системы единого окна для свободных экономических зон Таджикистана общей стоимостью 1 700 000 долларов США. Как отметили в министерстве, данный проект будет финансироваться Российской Федерацией через Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию. Ожидается, что реализация проекта будет способствовать упрощению административных процедур, повышению прозрачности, укреплению институционального потенциала, привлечению дополнительных инвестиций и расширению предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах страны. Столичная милиция сообщает о дополнительных льготах, предусмотренных законом страны об амнистии для отдельных категорий лиц, находящихся в официальном розыске. Отмечается, что уголовные дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, а также преступлений, предусмотренных пунктом В части 3 статьи 200 и пунктом Б части 3 статьи 201, подлежат прекращению без их вызова и без получения их согласия. После прекращения уголовного дела такие граждане также освобождаются от официального розыска. В Душанбе продолжаются проверки по выявлению фактов нецелевого использования подземных парковок и подвальных помещений многоквартирных домов. Как сообщили в ОМВД по Душанбе, в ходе очередной такой проверки рабочая группа обнаружила на проспекте Рудаки переоборудованное подвальное помещение жилого дома под склад. После проведенной разъяснительной работы нарушение было устранено, уточнили в ведомстве. Ранее аналогичные факты были выявлены в районе Фирдауси и Сино. Там ликвидировали ряд незаконных объектов, включая торговые точки, крутобхуна, столовую, бильярдный зал и складские помещения. Власти призывают граждан и предпринимателей использовать подвальные помещения строго по назначению и в соответствии с утвержденной проектной документацией. Столичная милиция подчеркнули, что проверки в данном направлении продолжаются. В Душанбе стартует приемная кампания на обучение в вузах России. Таджикистанцы смогут начать подавать документы с 29 июня по 18 июля в Русском доме. Представители вузов проведут консультации, расскажут об образовательных программах, условиях поступления и ответят на вопросы абитуриентов и их родителей. Свои образовательные программы представят Павловский технологический университет, Уральский федеральный университет, Южно-Российский политехнический вуз, Северо-Кавказский федеральный университет, а также Томский государственный университет. Начало консультации в 10 часов утра. С 27 по 30 июня в предгорных и горных районах республиканского подчинения в Сагдийской области и на западе Габао сохраняется угроза целевых явлений локального характера из-за ожидаемых осадков. Кроме того, 29 и 30 июня в Хатлунской области, в районах республиканского подчинения и в городе Душанбе прогнозируется ухудшение качества воздуха из-за пыльной бури. Гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности при неблагоприятных погодных условиях. На площади Истиклол завтра, 27 июня, в 7 часов вечера по случаю Дня национального единства состоится грандиозный концерт, в рамках которого на одной сцене выступят звезды таджикской и российской эстрады. В частности, выступят Николай Басков, Мод и Артик и Асти. А в Государственном академическом театре оперы и балета 28 июня в 17 часов состоится праздничный вечер который откроется вторым концертом Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром с участием сводного симфонического оркестра из Венесуэлы. Также будут исполнители из Армении и России и представители отечественной фортепианной школы. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях информационная служба «Радио Азия Плюс». Поздравляю всех соотечественников с праздником. Мы желаем вам мира, добра, благополучия, единства и любви. Это была последняя информация. Мы прощаемся с вами до вторника. Оставайтесь с нами.
7: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Favri от Commerzbank Банка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 самани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
5: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
6: Привет из Худжанда. Файл отправила.
7: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
8: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
7: Готово. Отлично сработали.
9: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
10: Таджик Телеком.
9: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
11: Рахами телефона и дорая реклама.
12: Чилюяк, чилюяк.
13: Радио Азия Плюс.
14: Барой шунидан. Азия.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: бугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шурамандагони азиз. طبق اطلاع اگنتی آبو هوا شناسی تاجیکستان هوای این شام صافی به بارش است. امشب در خوروخ 18 درجه گرم، در خوجند 25 درجه گرم، در بختر 26 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های توبه جمهوری 24 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تابی بولیدار زمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Neru رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
8: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: суббаррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и поклонники программы «Нидо». Многие люди откладывают счастье на потом. Вот куплю новую машину, буду счастлив. Вот получу повышение, тогда и заживу. Вот дети вырастут, тогда и появится время для себя. Но жизнь проходит именно сейчас. На самом деле, счастье редко состоит из грандиозных событий. Чаще всего оно прячется в мелочах, которые мы перестаем замечать. Это улыбка ребенка утром, чашка ароматного чая или кофе, доброе слово от близкого человека, любимая песня по дороге на работу, тихий вечер после насыщенного дня. Ученые давно заметили, люди, которые умеют замечать приятные моменты, чувствуют себя счастливее тех, кто постоянно ждет чего-то большего и особенного. Попробуйте сегодня вечером вспомнить три хорошие события, которые произошли за день, пусть даже совсем небольших. Возможно, кто-то помог вам, вы успели закончить важное дело или просто увидели красивый закат. Жизнь состоит из дней, а дни из маленьких моментов. И чем больше внимания мы уделяем этим моментам, тем больше радости появляется в нашей жизни. Берегите себя, мои дорогие, цените каждый день, каждое мгновение и находите счастье в простых вещах. На этом все. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
3: Бубин, бишунав в апиракс.
4: Азия Плюс. Мандай иттелоот ва фарогат.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк. Азия Плюс.
0: Харрус. Як

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Наверняка многие родители помнят этот белый порошок еще со времен своего детства. Детская присыпка. Но нужна ли присыпка современному малышу? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Главная задача присыпки – впитывать лишнюю влагу и уменьшать трение кожи. Она может быть полезна в жаркую погоду при повышенном потоотделении или если у малыша появляются покраснения в складочках кожи. Однако педиатры напоминают, в большинстве случаев при правильном уходе постоянной необходимости в присыпке нет. Регулярная смена подгузника, воздушные ванны и качественный защитный крем часто справляются с задачей намного лучше. Если вы все же используете присыпку, то важно соблюдать простое правило. Не наносите ее прямо на кожу ребенка. Сначала насыпьте небольшое количество на ладонь, а затем аккуратно распределяйте тонким слоем. Это поможет избежать попадания мелких частиц в дыхательные пути малыша. Ну и самое главное, наблюдайте за малышом. Каждая кожа индивидуальна. То, что подходит одному ребенку, может оказаться лишним для другого. Пусть уход за вашим малышом будет простым, безопасным и наполненным любовью. Ну а позаботиться о коже вашего крохи помогут подгузники Sof Premium. Они легкие, ультрамягкие и гипоаллергенные. Они эффективно защищают кожу малыша от раздражений и опрелостей.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Хамсафари субх. Шарики короти джорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
2: Салом, Шураманда Гони Азиз. Тибхи Тилой Агенти Обухаво Шиносей Тожикистон, Абуи Иншон, Софи Бебориш Аз. Имшав дар Хору 18 дараджа гарм, дар Худжан 25 дараджа гарм, дар Бухтар 26 дараджа гарм, дар Душанбе ва Нуҳияи Ҳайтобе Ҷумҳурӣ 24 дараджа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: або XL. Raftem.
1: Час з XL.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Страна. Время в Душанбе 19:10. Сегодня у нас пятница, 26.06.26. Суперкрасивая дата. И у микрофона Джамиля Назарова, Макс Касымов и Валиджон Каримов.
3: Салом, шоум бахар, бахама шоум дусоне азиз. Вокнам джаме да болон беру бисер дурус. Кайт кертки имбуз як сана и бисер зе буас. Шоуми джума бис туша шуми юнас нуздал двоза да хасо драху и тахт ва. Мана замину гоз мекунан пеша сама салом мегем бахама да форме кемеша гему рогуш мекунан. Шоуму рода ават мекунем ба шури да ниху доми мо кином да родобо иксел бурт на мо. Оп на мо янда зами ширкат бушат кай вали джом баш мулис дурут пайгом. Салом алейкум, шоум бахар.
4: سلام علیکم شما شمایان بخیر باشد و آن کسونی که این حال ما رو میشنوان و میبینن شما شمایان بخیر باشد.
2: Друзья, вы можете нас не только услышать, но и увидеть. Подключайтесь в социальных сетях на страничку XL и смотрите нас в прямом эфире. Ну а мы начинаем наш еженедельный пятничный эфир, где будем разыгрывать множество призов от XL и от Мегачипса.
3: Друзья, откардет мам михомки эфиру огозбекунем аз як джашни бисер мухими мили джумури тоджики сон рузи вахдати мили ки фардо расман мог джашни бегерем. Хоб, ама харсо روزی بیزافتیم یون در جمهوری تاجیکستان همچون روزی وحدت ملی رسمان جشن گرفته می شود. خب صمیمانه تبریک میکنم همه شما دوستان عزیزم وطنان گرامی رو با روزی وحدت ملی پاینده بود صلح و ثبات و وحدت ملی شکرانه این وطنی آباد و آزاد و آرام هر روز باید کرد. جشنت مبارک وطنی عزیز.
2: Присоединяемся к поздравлениям, искренним пожеланиям от Макса. Мы также вместе с Акивали Джоном поздравляем каждого из вас, дорогие наши слушатели, с таким прекрасным праздником, который будет праздноваться в нашей стране на выходных. Это День национального единства. И, кстати, по случаю такой даты завтра на стадионе, точнее на площади Независимости, будет проходить большой фестиваль, где будут выступать и приглашенные российские артисты. Так что можем отпраздновать этот день вместе. Макс, ты пойдешь на фестиваль?
3: Балиман кушиш мекунам ки албатта дарим фестивал хатма ширкат мекунам зеро ки багайр аз хунармандони ватани боз дар онҷо чунон ки ҷамъ да буно қайд кард хунармандони Русия низ дар онҷо хатма онҳо намоӣ хоҳанд кард. Як шоу концерт бисёр хотирмон ҷолиб ва як ҷашни бисёр бузурги миллӣ низ баргузор мегардад ки ном дорад ваҳдати миллӣ дар Душанбе.
2: Да, и это такой большой праздник от нашего правительства, от правительства города Душанбе. Спасибо большое, мэрия. Я тоже думаю пойти. Если
3: придешь?
2: Что, созвонимся. Пойдем вместе. Приходите. Саки Валиджон, хотите
3: ребята,
2: пойти?
3: Ребята, увидимся там. Приходите обязательно.
2: Что ж, значит, все вместе будем праздновать
3: отмечать.
2: Праздник, отмечать на площади Независимости. Ну а пока мы начинаем наш эфир, друзья, и будем разыгрывать призы от XL Energy Drink. Сегодня мы разыграем 3 сертификата по 1000 сумони. Это значит, что у нас, как и всегда, будет 3 победителя, которым достанется по 1000 сумони. Для того, чтобы стать участником розыгрыша, а участником может стать абсолютно любой человек, любой гражданин нашей страны, вы можете в магазинах своего города купить XL Energy Drink, это энергетический напиток, и найти под красной крышкой код. Этот код нужно зарегистрировать по номеру 94-700-77-77, написав имя, фамилию и город своего проживания.
3: Вокиана мигуна аз дусони азиз аз дилхо мағозаи Душанбе мехаред XL Energy Drink. Хоб назар мекунед дар сарпуш ё рамзи махсус навишта шудааст. Ин рамзро гирифта шумо бояд дохил шавед ба сомонаи XL Energy Азия. XL Energy нуқта Азия худро ба қайд бигиред. Ном насаб шаҳре ки зиндагонӣ мекунед ва рамзи махсусро навишта мекунед ва ҳамзамон ин корро метавонед ки ба рақами 94747 смс бифиристед. Хуб чуно ки ҷамъида боно қайд кард таваҷҷӯҳ мекунем ба экран, дар ин кор барои мо кӯмак мекунад генератори тасодуфи рақами ва аз миёни шумораи иштирокчиёне ки дар иқдоми мо ширкат мекунанд, як нафар пайдо мешавад. Ин хушбахт ки аст алакай пайдо шуд. Дар ин кор албатта мешаги Валиҷон, ака Валиҷон ба мо кӯмак мекунад. Ғолиби мо аввал, ғолиби аввал муайян мешавад аз Бухтар. Аз шаҳри Бухтар.
4: Сангов Манучер. Манучер. Аз шаҳри Бухтар, бале.
3: Бале, Манучер. Хоп, марамат ба Манучер.
2: Сангов Манучер из города Курган-Тюбе, из города Бухтар, становится нашим первым победителем, и нам сейчас главное дозвониться до Манучера. У нас есть 3 попытки, чтобы дозвониться до наших победителей. Если в течение 3 раз трубку не возьмут, то мы будем вынуждены переиграть приз. Но у нас хорошая тенденция в последнее время. Все берут телефоны, да, очень... Бале. Редко бывает такое, чтобы телефон был
4: внутри. Ну да, если не из Худжанда.
2: Ну, если не из Худжанда, это точно. Да. Вот с Худжандом у нас всегда проблемы. Почему-то они никогда не берут трубку. Точнее, берут, но очень редко.
3: Бали, паса, сваты, шаш, по фикрам, амигуна, дарунджу, анама бушат, кетим. Ассаламу алейкум, шом бахар бушат.
5: Алейкум, шамам.
3: Хоп, манучи шмосит.
5: О, габзо.
3: Манучи раз бухтар, мо бушат, нас душам бельзанг мезанем, башумо, аз икудоми бо иксел бурт намо. Джамила Назарова, Рувьо, Макс Хусимов, наменда, Валиджон Каримов.
2: Ассаламу алейкум.
3: Чхеласа, чему манучи?
5: سلام
3: الله خواهش خوب است ما از پخش مستقیم زنگ بزنیم ما و شما رو با رادیو با وسیله رادیو اما گوش میکند خب شما با چی کار بر مشغول هستید
5: ما همین کم کنم خوجگی دارم قفای دهخانی
3: مکه خب خوجگی داری چی خیلی خوب است، بهترین است خب برای رو برکت در کارهاتون تمنام میکنیم ما یک خبر خوش داریم میخواییم خبر رو برشما برسونیم
5: Габзанака,
3: чи гапас? Ми говорим, что манучер, имруз расман авалин шуда, шмо як нафаре хушпахта, аз мо бурт карда сертификат ро бома. Благи, азор со моне, мо борак том боша, табрик мекуна.
2: Манучер, мы вас поздравляем, вы выигрываете 1000 сомони от XL. Скажите, вы впервые становитесь победителем?
3: این بوری اول است پس من بوراک باشد تبریک میکنیم خب بیرون از ایفیر بیرون از ایفیر البته دوستانی با شما زنگ میزنند و خواهند گفت که از کجا شما نامی سرتیفیکات رو میگیرید و من امیدوار هستم که همون رمزی سرپوشی ایکسل رو گم نکردید
5: نه گم کارگی نیستیم اکر بعد اینجا چند
3: تا من پاسخ بگیم ما با شما زنگ میزنیم و خواهیم گفت که کدام رمزی شما امروز غلیب است Хоп, салмат буша, чем то хуже, чтобы там были, да, барор, барака, дарко, рушма, там она выкона.
2: Итак, манучер впервые стал у нас победителем, и только что мы заговорили о Сагдийской области, о Худжадзе, и у нас вот победитель
3: из Таравшан.
2: Из этой, да, стороны нашей прекрасной родины, из Таравшан, Марупова Шукрона становится победительницей. Что ж, попытаемся дозвониться, и надеемся, что трубку она возьмет.
3: Ман, дорогая, ты зиндагем, як Марутива бейс Таравшан автом, он же як... قلعه بسیار تاریخی داره بسیار زیبا است اونجا و من گفتم که ما رو به همونجا برید رفتیم تماشا کردیم واقعا بسیار این فضا این اتمسفر
4: استرافشان رو هنگام می گذشتن تماشا
3: فقط از راه ها از پیشش می گذشتن
2: да только по дороге вот в самом
3: استرافشان من توصیه می کنم با استرافشان رفتن لازم است یک تماشا به همونجا برید رفتیم تماشا کردیم واقعا بسیار این فضا این اتمسفر
4: استرافشان رو هنگام می گذشتن تماشا
3: فقط از راه ها از پیشش می گذشتن
2: да только по дороге вот в самом

0: Спасибо. Вот
1: Отлично.
0: мы надеялись, что вы возьмете трубку, и вы ее подняли.
2: Конечно, мы смотрим, а как мы не
1: возьмем.
0: Ну, мы рады, рады, что вы нас смотрите. Шукрона, ну что ж, вы все знаете, вы выиграли у нас приз от XL 1000 Сомо. Не скажите, вы первый раз выигрываете? Или до этого уже было?
2: Да, это третий раз.
0: Ух ты, уже третий. Здорово. Мы вас поздравляем от всей души. Желаем вам хорошей
2: пятницы. На удачу.
0: Здорово, молодец, мы поздравляем вас.
1: Шукруна, мубаракта муша. Саламат муша. Саламат муша. خب با استرافشان سلام درود پیغام بگوید و فکر میکنم در جای هوا با چند میرسد گرمی در شما؟
2: 34-33
1: خب سلامت باشید تشکر زیاد میگم استرافت بفاروقت شما خوب برای شما تمانا میکنم مبارک باشد برای
2: گرمی نمشکر.
1: تشکر غالبی دویمی ما بود از استرافشان ممدارا شکرانا بونو و توجه میکنم با اکران غالبی سیوم ماین میشد از اقدامی با ایکسل بردنامو خب این نفر
0: очень приятная победительница у нас была из Старовшана Шукрона. Итак, поздравляем и переходим к третьему сертификату. Миракулова Дильрабо из города Душанбе становится нашей победительницей. И что удивительно, 26 июня, сегодня днем, она зарегистрировала код, который стал победным. Друзья, у вас есть время вплоть до обеда пятницы. Вы можете успеть зарегистрировать код, потом система уже закрывается, и все коды мы собираем для того, чтобы разыграть призы. Так что у вас ровно неделя, чтобы стать участником конкурса, участником розыгрыша, точнее, призов.
1: Ана мегуна дусон қонун қойда дурат бузимо ва хоҳиш мекунам ки қонун қойда ро бояд ки ҳамеша риоя кард аз рӯи тартиби барнома аз рӯи тартиби иқдом мо ба ғолиби ки расман номи ӯ дар экран берун мешавад се маротиба тамос мегирем агар ки бенатиҷа буд баъдан мо бозиро идома медиҳем занг меравад ба ғолиби севуми мо аз шаҳри Душанбе хуб номаш
3: Миркулова Дилрабо
1: салом алейкум шумо ба хайр мегӯям Дилрабо шумо ҳастед дуруст аст خب دیل را با علاقه پای بردید که ما از رادیو تموس میگیریم از اقدامی با ایکسل بردم و رو بیو بوشد جمیل نظر و مکس اسمیف و نماینده بوشد ولی جان کریموف پرسیم که این شام با چی مشغول هستید و امروز چی گناه گذاشت شما گوشی رو با دستتون گیرید گپ زنید خواهش میکنم الو А да, сату,
0: просто плохо слышно.
1: Бля, садочному нам кадр хуб не умат, а марамат габзанет, хуб вообще олдурет, чи чигуна им руси паришут.
2: Имрез
1: айфа, то сега в хозгори рафте, имрез нам хеле хуб гутат. О, ана габ, да, куча, ана хабари хуш, мубарак бушат. Хозгори рафте, барой барбадарата, наверное, барой ки.
2: Ну,
1: барой бачан, барой кфача. О, бехтарин руз аздар зиндаги, шуму пас
0: Надеемся, что все хорошо прошло.
2: Да, хорошо.
1: Куда чи гуфтан? Хоб кабул кардан, меймундори кардан, ризоги доданд?
2: Ну, холе, саршади шоле.
1: Ин оғози зиндаги навас, дуруст аст? Саломат бош. Худо кунад ки ҳамаш хуб анҷом ёбад. Фарзандо хушбахт бошанд, шумо болои сари фарзандон бошед. Ҳузури фарзандоро бубинед шумо. Ташаккур зиёд.
0: Мы присоединяемся к поздравлениям и хотим добавить, что сегодня вам повезло вдвойне. Вы сегодня не только познакомились, возможно, с будущими родственниками, но еще и выиграли 1000 сомони от XL Energy Drink.
1: Ура! Мубарак бошат! Я бригаме кудем шкуру! Мубарак тум бошат! Маш, ура, там я сами унат, я бригаме кудем. خورسندی بالای خورسندی است ما فکر میکنم که واقعا یک نفر خوشبخت یک مادر خوشبخت است شما
0: скажите пожалуйста вы сохранили красную крышечку с кодом
2: да да
0: все здорово вам позвонят и сообщат где можно будет забрать свой приз поздравляем вас еще раз
1: حتما با توی دعوت کنید فراموش نکنید ما رو
2: سلامت
1: باشید
0: до свидания что ж мы разыграем третью тысячу сумму

0: Третью тысячу мы же ее уже разыграли. Какой-то молодец, Макс. И что будем
1: Спасибо.
0: Делать?
2: Так, ну.
1: Сейчас будем звонить.
0: Кому? Уже будем к мегачипсам? К мегачипсам перейдем?
1: Нет, я. Сейчас, секундочку.
2: Хоп, Албата, як пишу, не хоп.
1: Этому зарегистрировать.

0: با این نفر بگذار این لحظه ها لحظه های تاریخی بوشه دیگه لحظه هایی که رقم هایی که وقیان رقم ها بسیار زیبا با یه هم خب ما تماس میگیریم با این نفر
1: только нам нужно будет сообщить ему что он не выиграл тысячу
2: да ему повезло что он вот такое время зарегистрировал
1: сейчас попытаемся ему это объяснить все красиво. Ну, в любом случае, мне кажется,
0: Тимур
1: обрадует.
0: Тимур.
1: Тимур уже становился...

0: Так что извините, ребята.
1: Поискал совпадение,
0: да,
1: в мегачипсах, но такого совпадения не нашел. Что ж, давайте разыгрывать тогда сертификаты.
0: Актон, вале, кто мне мегачипс? Аснусом вам аж мощь, рокчон, баророк, мобита, мономику нам в океан ворит мешать вам сумоной мегачипс, ну, кстати, же, да, ранчо худроба, как говорит, там у нас зима сагарки, шумы ходят, ки, штырокчи, кто мне мо бошет, вам аж мощь, барор, ком мобита, мономику нам, алло, бушата, вадю, мекуне, ба, экран, генераторы, это содофира, хамидарин, как бы, дарой, корбарой, моку, маг, мекунат, об дарин корбус валиджон Каримов вам окумак мекунат барой пойду кардани Бакордар, Вардани, Анамон, Барнума, генератор Тасуда Фирахами.
1: Итак, первый победитель у нас найден, и первым победителем становится Алексей Корчагин из города Душанбе. 25 июня он зарегистрировал код, который стал для него победным. Алексей Корчагин. Макс, кто это?
0: Алексей Корчагин. Я кияс и штырукчи, я меша гимуаски, он меша бур...
2: Энта Карлеоне.
0: Бале. Амрухи, я кия хонуми худ, за ни худ, русас, ни гина. Инша авгари ни гина. Я кияс, баручи, рабочий нюхтен, шо надо язиз, руки.
2: Это как сборная Бразилия.
1: Бале. Сборная Бразилия. Вечно победитель.
0: А меша гули беша, а меша борт мекна, а меша мубури застана, а меша... А мето нам сала дарчи бушат ким, а меша в океан.
1: И мы настолько хорошо уже и знаем, что вот даже бали, знаем, да, бали, кто там.
0: Озир бушат Алексей Гуширу. Какие
3: айниху муштари базанги шумо джаво.
0: Алексей, шумо куджу аз, седмаз радио башума тамоз мегрем. Дар базы гулату, а неки хамсари у базанги телефони джаво, мегув, негина гуширу мебардоршту.
2: Имачке, ами ракам хору бардо.
0: Мухим омноски ракам ро, бали, базанги мо джаво гуят, ва, у соеби сертификат по бодлаке, азор сомани бегардат. Ма фикру мекунам ки, харчи. Ассаламу алейкум, добрый вечер.
4: Да, салам алейкум.
0: Салам алейкум, салам. Алексей, как дела у вас?
4: Спасибо, Ромат Калун. Хай, Макс, как ты сам?
0: Все супер. Все отлично, спасибо. Алексей, вокан модер брошму габзану гек на фарипсо хушбахта с этим же бу амсари ход зуд мы башму занг за ним вабу хабарой хуш мы гем кишмо аз мы бурт гарде сертификат рубам абай газдор сомони обзьот на фароне киви масана бурт нами кунан шмо бегует к чибу от карт что надо делать.
4: Я не сильно везучий человек, честно говоря.
0: А мы так не думаем. А мы так не думаем.
4: Я вам сейчас объясню.
1: Так.
4: Я до этого выиграл в феврале. Ну, в смысле, два приза ранее выиграл в феврале. Два месяца я ничего не выиграл. Вот потом еще раз выиграл. И вот сейчас через два месяца снова выиграл.
1: Получается, то есть у меня раз, у вас два был месяца все-таки перерыв. Но
4: да,
1: подождите,
4: в те
1: месяца, когда вы не выигрывали, выигрывала Нигина,
0: да,
1: ваша супруга.
4: Ну, да. Редко, раз в месяц где-то, да, раз в месяц где-то, раз в пять недель, вот так.
1: Ага, но тем не менее систематически вашей семье везет, это здорово,
4: ну, бывает, и дай бог, да, не сглазит, иногда,
1: да,
4: иногда
1: потому привлекает. Что это здорово, мы просто, почему Макс сказал, что мы так не думаем, что вы невезучие, так как мы ведем эфир, и ведем его уже в течение нескольких лет, мы запоминаем тех, кому везет чаще, у нас не только вы, конечно, не только именно лично вам везет, другие тоже есть участники, которые часто становятся победителями, но тем не менее, вы в списке счастливчиков, поэтому мы вас поздравляем. И здорово, что спасибо. У вас такая удача. Вы выигрываете сегодня вновь 1000 сумони от Мега Чипсов.
0: Ура! Поздравляем!
4: Спасибо.
0: Мубурак Бушат Алексей Буридгар. Шом то хуш, сабатон булюдес, рыба фаргатор барышом антемоном иконам.
1: Всего доброго, хорошего вечера.
0: Курезет, большом.
1: До свидания, спасибо. Что ж, друзья, а то, может быть, Алексей подумал, что мы как-то возникаем. Нет, мы не возникаем, наоборот,
0: наоборот,
1: мы
0: очень рады, да.
1: Да, мы рады.
0: Мо хурсан, мо бахурсан, дишу мо хурсан, да. Стэмки, шумо бурду мекунет, да. Максади мой минец, кюш мо хурсан, шавет бурду мекунет. Табатум були, да, буша. Чом то хуш бушат, ва мо бона мин садой. Хе-хе-хе, мо бурак бушат, гуян, шмара табрик мекунем. И хабари хуша большого мира сумме.
1: И у нас есть второй победитель, Хайотов Ахматшох из города Душанбе. Попытаемся дозвониться до Ахматшоха.
0: Ахматшох, блин. Куба голиби дигаримо Ахматшо Асмарамат. Ба Ахматшо Атман Тамос Гипстамоз. Азмаркази Тамос Мо Тамос Мегерим Ба Ахматшо. Ин дарин корбаремо кумак мекунат. Сардори хамин ширикати Алухай Мо Кейнондара Джамила Назарова. Ташакур Вегем. Хоп. Ва... интизори джафоба с теми, кто мушада за мегачипса с нусони азиз. Бо мегачипс бурному, ба, суиби, энергии сертификат. Ассаламу алейкум.
5: Алейкум
0: ассалам. Мы с радио там осмигрем, но имен Макс Осимов, Ровио бушат Динджо, Джамила Назарова, на мой набушат Валерион Каримов, суиби телефон, а как мачу астан, друса? А кучу бушат суиби телефон? Бисер хоп мешут.
1: На улице, да?
0: Баре. А мой интизор мешут. Хоп, мой интизор астем буширу, агар ба он афар бисы порет, мы бисер хурсан мешим. Кама как тестар? Тестар ки вахты мы бисер кама, сама ходишь мек.
1: Все, мы ждем.
0: Саламат башем. Мой интизор астем, албата, интизор астем. Шот маму мешат ки хам сара шо нас.
1: Может быть. Алло,
4: лабай.
0: Ассаламу алейкум.
4: Ва алейкум басалам.
0: Хоп, акай Ахмад, чо шума астет?
4: О,
0: хорошо. Я мачу мы с радио Тамос, мы говорим с Пашем Устахим, с их доме Мега Чипс. Хоба, Ровия Буша Джамила Назарова, Макс Хосимов, Валидион Каримов. Пурсем чул, дури чмо.
1: Ассаламу алейкум.
4: Нечто, Рамади, нечто, майда, кушки.
0: Сам, дар хуна, бакор, вори хуна, машколу буде, да не замон?
4: О, кори хуна, кори, да что?
0: Бисор хоб, мо, як хабари хуш, дури, мори чмо.
4: Ага.
0: Шумо имрӯз расман яне ки аз мо бурд кардед сертификатро ба маблағи 1000 сомон ки ман бо ин хабари хуш шуморо табрик мекунам салимона муборак бошад дамакун бо таби булида корои хонаро идома медиҳед шомтон хуш бошад табатон булида истироҳати бо фароғатро ман ба шумо тамона
1: мекунам Что ж, поздравляем мы Ахмачо, нашего второго победителя. И третий победитель на сегодня тоже выявлен с помощью генератора случайных чисел. Кто же стал нашим третьим победителем?
0: Голи бисеюмки бушат, дина фархушмак, толо бушат, даникур, генератор
1: и
0: тасуду
1: фирхан. И ура, ее вот у нас давно не было в списке победительниц. Ойгуль Абдуджалилова из города Душанбе. Я знаю, что Ойгуль наша постоянная слушательница, и я уверена, что она возьмет трубку.
0: Ойгуль, шмо голи бастет, голи бисеюмимо.
1: Ойгуль тоже очень часто у нас выигрывала, но тем не менее, месяца два, наверное, уже, да?
2: Да,
1: удача ей не улыбалась.
0: Так, ребят, думаю, шутки мы будем там
1: усилить. Алло, здравствуйте.
0: Ассалам алейкум, ассалам алейкум.
1: Как вы?
5: Здравствуйте всем.
1: Здравствуйте. Ойгуль, как ваши дела? Как настроение? Вы на улице, судя по звуку.
5: Да, слава Аллаху. Детей вывела всех троих на прогулку.
1: Здорово. Ну что ж, мы только что обсуждали то, что давненько вас не было в числе победителей розыгрыша призов от Мегачипс. Но вот сегодня в такую красивую, интересную дату, 26 июня 26 года, удача вам улыбнулась. Ойгуль, мы вас поздравляем, вы выигрываете 1000 сомони от Мегачипсов.
5: Спасибо огромное.
0: Мубарак, Бушак.
5: Спасибо вам. Вы когда сейчас выбирали третьего победителя, я говорю, хоть бы я, честно. И так произошло, слава Аллаху. Я рада.
1: Мы тоже за вас очень-очень рады.
5: Спасибо, я тоже.
1: Хорошего вам вечера.
5: Спасибо, вам также всем.
1: Спасибо.
5: И вам. До свидания. До свидания.
1: Видите, даже на прогулке она слушает наш эфир. Преданная слушательница. Супер. И преданная участница розыгрыша призов от Мегачипсов. Что ж, поздравляем всех наших победителей. Друзья, мы вас поздравляем от всей души и желаем вам хорошего вечера. Покупайте Мегачипсы, находите коды, регистрируйте их по номеру 94-888-88 и становитесь участниками розыгрыша. И пусть удача будет на вашей стороне. А мы говорим спасибо Айке Валидиону.
2: Да, вам спасибо. Прежде чем попрощаться, в данный момент мой друг Далер Тюряев находится в Молдавии, в Кубок Европы по кикбоксингу. Я не знаю, он сейчас меня слушает или видит, и я хочу ему пожелать победу, потому что всего лишь он смог двух своих подопечных отвезти.
1: Ага.
2: Поэтому
1: а вы бы
2: желаю удачи.
1: Вы бы поехали, если бы он
2: Или работа не позволяет, да, никак.
1: Но, тем
2: вы сами
1: менее,
2: понимаете,
1: вы...
2: летний сезон...
1: Да,
2: это
1: он
2: не
1: загружен.
2: Актуально. Да, очень перегружен.
1: Но, тем не менее, видите, вот духовно с ним, морально с ним, это здорово.
2: Поэтому
1: спасибо вам большое.
2: Желаю ему удачи.
1: Мы тоже
2: и
1: присоединяемся
2: побед.
1: К этому. По желанию, удачи вам, желаем вам победы, Далер, сил, самое главное. И да, пусть удача будет на вашей стороне, ждем вас победы здесь, в Душанбе.
0: Барор, барор мехвем, барор мехвем. Муафакият, там еще бапеш, далер. Салам адушен на большому бобале дорим. Дарим джо, хайр хуш мекунем бобале джон карему, все позиби он дозами гэм барой, яки кудоми хуба с мегачипс, дусу не азиз, шумали избитунет яздил хума хузой душамбе, харе дори кунет мегачипс, ро ва ширкат бекунет, хоп, ва, голи пишавет, мегачипс хам бурдасту, хам лазат. Хоп, як то родами, шумавим, мешунавим, бадан, бозы,

0: завтра.
1: Ман, есть что-нибудь фикру меку. Нам
0: Рузила. Главное, чтобы или... не было опять 46 градусов тепла, как сегодня. Сегодня днем было супер жарко. Вам Весел не кажется? Гармон.
2: Жара костей не ломит. Лучше пусть будет жарко, чем холодно.
0: Ага. Да, вы, знаешь, любитель жары, теплоты. Понятно. Что ж, друзья, да, в любом случае, мне кажется, что это здорово, что завтра будет много народу, вот, потому что все вместе соберемся и отпразднуем как раз День национального единства. Это очень большой праздник для всех нас, у него большая история, очень важная для нашей страны и для каждого гражданина нашей страны. Неважно, с какого ты региона, из какого ты города, все мы таджики, все мы граждане одной горной, красивой страны под названием Таджикистан. И каждого из вас поздравляем с наступающим праздником. И давайте перейдем к розыгрышу призов. Сегодня Нитро предоставляет нам 3 сертификата по 1000 сумони, и мы разыграем их среди всех участников, которые успели зарегистрировать код. Друзья,

0: Ксус Роша, Арик Шмузи, да го не ме конет. Ава, мора вон опи конет. Шмова, тавра автоматичный рок, чирик доми му астет.
1: Дилангия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как ваши дела?
2: Хорошо.
1: Слушайте эфир наш.
2: Да.
1: Здорово. Значит, вы уже все знаете, да, Дилангес? Мы вас поздравляем от всей души. Вы выигрываете.
2: Спасибо.
1: 1000 сомони от Нитро. Ура!
2: Спасибо.
0: Мубарак Боша, шумара тебя время, когда вы выходите на фарихус бахта, следки дара Рафай, джашни вахтати милли, шумо бахта умат кард, азма бурт кардет, сертификат робом облаги, азор сомони. Хобам замон шумо робо, умадомади иди вахтати милли, табрик, тахният мегуем.
2: Рахмат, шумодам табрик.
0: Саломат Боша. Хоб, бачи корбор машгул буде дайни замон.
2: Эфири шмола там, сока дай читам хонада.
0: И паши мустаким мора там ушо доштет. Бисер хуб, азин джо мол башмо хатман боз саломи махсус варавона миконем ва шамтон хуш боша табатон болида боша два хамзамон.
3: Умедворим банкачара гумнакаде.
2: Не,
3: хатта. Саломат Боша.
1: Спасибо вам большое, хорошего вечера.
0: Сухани бренди, я некий худи барну моему аминаст. Саломат Боша, шамтон хуш боша табатон болида боша.
1: Итак, мы разыгрываем второй сертификат, вторую 1000 сомони. Первый сертификат ушел в Бохтар, в руки к Дилангес.
3: Я хочу добавить, на прошлой неделе, если помните, человек говорил, что я потерял баночку, да, да, выкинул.
0: No.
3: Он ее нашел и показал,
0: супер,
3: показал мне даже мусорку, где она лежала.
1: А он нам не верил. Вы помните, он скептически к этому отнес. Он сказал, где я найду.
3: Он нашел и получил свой приз.
0: И хабари хуша сбороем роз. Таша куруме гамубурак бурша, дагарки мору гушмейку.
1: Друзья, те, кто не слушал нас на прошлой неделе, мы разыграли 1000 сомони. Выиграл человек, который сказал, он впервые выиграл, да? От Нитро. И он сказал, что я не знаю, где у меня эта баночка, я ее не сохранил. Тогда Акиму Амат дал ему совет поискать мусорки или там недалеко оттуда, где он употреблял напиток.
3: Деньги нужны были человеку, и ему повезло,
1: нашел. А он сказал, нет, вы что, я не найду, но в итоге нашел. Это круто, поздравляем.
0: Мубурак буржет. Хоп, акунун мегузарем, барым моян кардене голеби дуем, баусай генератори тасуду фирахами. Хоп, голеби мо...
1: Норов Абдул. Наверное, Норов Абдул из города Бохтар, Кургантюбе.
0: Хоба, кто нам о, займи за ним бабухтар, голиби думи мо аз бухта. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Аз радио там узме грем, аз радио, аз пахши мустаким, аз икудоми Нитро Энерджи. Хоб, ровел буша Джамида Назарова, Макс Хусимов, а на мой набуша такая Муамад. Пурсэм шмо чьол дурет?
4: Саломат Боша, мы шмор аз группа телевизора не бине.
0: Зинда Боша, саломат Боша, но матон.
4: Говорим
0: о Сайвали.
1: Сайвали? Норов Абдул.
4: Мама, как ты лайк у джарат? Сколько я тебя хрома?
3: А шумо ким я шавет ба Норов Абдул?
4: Ма джианыша, Норов Абдул, да джианыша.
0: Он на фарку джуа сет.
4: Айрам шкал.
0: Бали, бали, бали. Сор ухуб мешутки, агар гуширова, он на фар месу поридет.
4: Хобози.
0: Саламат бушет. Хуб шутки пулши, да мной мешу джиас. Хоб, алло, баша, да клуну. Ассаламу алейкум, шоу бахар.
4: Алейкум
0: бассалам. Мы с радио там узмегрим. А с радио там узмегрим. А с их доме Нитро Энерджи. Ровел Моша Джамила Назарова. Макс Усимов. Ванна Мойна Башла. Такая Муамад. Хоб, Нома Тончи.
4: Ном Абдул.
0: Хоб, Аз. Шар.
4: Абдул.
3: Аз Кадон Шар.
4: Норов Абдул.
0: Аз. Аз Каскуджу Астит.
4: Аз Аз Хатлон.
0: Аз Бухтар.
3: Салам Адуш.
0: Саломат Боша. Мо башо. Хоб, шумо бачи кур бор машгул буде дайни замон?
4: Рузи рамя и как помидору варда будем гусим кару мекун хавлю рай мушим.
0: Ба, ба, корхой, а? Хоча ги дури, не бидон
4: арба.
0: Саломат Боша. Хоб, моя хабари хуч дорим бару шумо. Ахуд Амила Зоу мекуам ин хабар башо дирас. Онам Амила Зоу Расман шумо азмо бурд кардет сертификат ру бома. Благи. Азор Сомони, мубурак Боша. Табрик мекуне мошмо. Мубарак тон бушат.
4: Рамат, саломат бушат.
0: Саломат бушат. Вам замон, як савол дурим барой шумо?
3: Умедворим банкачара гумнакаде.
4: Не-не-не.
0: Саломат бушат.
1: Здорово. Мухаммад, представитель компании Nitro Energy Drink. Вы выигрываете от Nitro 1000 сомони, как вам сказали уже, Абдул. Мы вас поздравляем от всей души.
4: Спасибо большое вам.
0: Спасибо, друзья.
1: Хорошего вам вечера.
0: Барору барака дар куратон тамоном и кунем шомутом хош саботом буреде стоди по парокат барошум. Саламат баше.
1: Что ж, друзья, Хамидов Шуграт из города Душанбе становится нашим третьим победителем на сегодня, и мы попытаемся прямо сейчас до него дозвониться.
0: Бале. Коли бисе ми мошу радном, дурат айни замон, мо баусе генератор та зодопи мо якаде воли бонро. Хоба сода лакенус да опанджо усе да кака мишат шум ви джум аз дусон азиз бистуша шум, санай бисе шум юнас. Фардо мо як джашне бисор мухим дар ватан дурем. جشن وحدت ملی است و البته فردا ما با هم جمع میشویم در یک کنسرت بسیار خوب و باشکو اونجا این جشن مهم
5: مهم رو
0: با هم جشن خواهیم گرفت. خب مراتبه دویم تماس میگیریم با شهرت زیرا که بوریوال بازنگی ما جواب نگفت. مراتبه دویم زنگ بیرود انتظاری جواب استم. Акай Мухаммад футбол рота мусодоре чумо якина.
6: Алло.
0: Ассаламу алейкум.
6: Ассаламу алейкум.
0: Акай Шухрат чумо астед?
6: Бале, бале.
0: Акай Шухрат, мы аз радио тамос мегрим аз ваше мусахим аз икутоми нитро энерджи. Хоп, ровьем бушан Джамиля Назарова, Макс Хусимов ва на мой дакай Мухаммад Пурсим. Бачи кор бормаш вол астед, чего лоре чумо, Акай Шухрат?
6: Гречиан, бади кор, хунанги укати амей.
0: او وقتی نه اوژن کردن بیدن
6: بسیار خوب
0: اومدگی با خوراکی شان
6: اومدگی نه
0: با یک جا سر جمعی ویده بهترین کار است و ما یک خبری خوش داریم با شما. شما میدوند که فردا چی ایده است؟
6: نه کنیشن وحدت ملی
0: بهترین. همه زمان ما شما رو میخواستم که با وحدت ملی سیمونه تبریک بکنیم در عرفای جشنی وحدت ملی با خبر خوش شما رو تباتون رو بولیده بگردونیم و بگویم که شما از ما برد کرده سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی مبارک باشد.
1: Ура! Шурат, поздравляем вас от всей души, вы выигрываете 1000 сомони от Нитро. Скажите, вы впервые выигрываете приз от Нитро?
6: От Нитро? Не-не-не.
1: Уже выигрываете?
6: Я второй раз или... Второй или этот, по-моему, третий раз.
1: Здорово, значит?
6: Или второй, да.
3: А значит, вы знаете, что баночку не нужно терять, и она у вас есть.
6: Обязательно, лай, баджоя, густи, баджоя.
3: Все самое, это самое главное.
1: Хорошо. Что ж, мы вас поздравляем тогда.

0: tudo foi solona, eshada, bong, baroinazikon.
1: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рахами телефона Едора и реклама.
4: Чилюяк, чилюяк. Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
5: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере мы расскажем об энергетической интеграции, которая может принести Центральной Азии до 15 миллионов долларов выгод к 2050 году. Но есть проблемы. Так, общая энергия для региона – шанс или риск? Разберемся. Деревья стали жертвами новостроек. Почему в Таджикистане деревья все чаще уступают место стройкам? И кто решает их судьбу? Расскажем, как цифровизация помогает Таджикистану экономить воду и получать больше урожая. Почему за ум дают 30 тысяч самани, а за красоту 150? Узнаем, кого и как поощряют в республике. Пятна на коже или шрамы стигмы. История таджикского режиссера «Светилига» Лолисанам Улуговой. Эти и другие материалы по актуальным темам в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
4: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
6: «Азия Плюс».

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Наверняка многие родители помнят этот белый порошок еще со времен своего детства. Детская присыпка. Но нужна ли присыпка современному малышу? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Главная задача присыпки – впитывать лишнюю влагу и уменьшать трение кожи. Она может быть полезна в жаркую погоду при повышенном потоотделении или если у малыша появляются покраснения в складочках кожи. Однако педиатры напоминают, в большинстве случаев при правильном уходе постоянной необходимости в присыпке нет. Регулярная смена подгузника, воздушные ванны и качественный защитный крем часто справляются с задачей намного лучше. Если вы все же используете присыпку, то важно соблюдать простое правило. Не наносите ее прямо на кожу ребенка. Сначала насыпьте небольшое количество на ладонь, а затем аккуратно распределяйте тонким слоем. Это поможет избежать попадания мелких частиц в дыхательные пути малыша. Ну и самое главное, наблюдайте за малышом. Каждая кожа индивидуальна. То, что подходит одному ребенку, может оказаться лишним для другого. Пусть уход за вашим малышом будет простым, безопасным и наполненным любовью. Ну а позаботиться о коже вашего крохи помогут подгузники Soft Premium. Они легкие, ультрамягкие и гипоаллергенные. Они эффективно защищают кожу малыша от раздражений и опрелостей.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Soft Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Soft Premium – выбор заботливых родителей.
3: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум. Шабонару с радио и Азия.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, Шураман Дагони Азиз. Тибхетиво агенти обухавошиносии Тожикистон, хавой иншон, Софи Бебориш аст. Имшав дар Хору 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 25 дараҷа гарм, дар Бухтар 26 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garene, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.
4: А тебя

0: Мидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и поклонники программы «Нидо». Многие люди откладывают счастье на потом. Вот куплю новую машину, буду счастлив. Вот получу повышение, тогда и заживу. Вот дети вырастут, тогда и появится время для себя. Но жизнь проходит именно сейчас. На самом деле, счастье редко состоит из грандиозных событий. Чаще всего оно прячется в мелочах, которые мы перестаем замечать. Это улыбка ребенка утром, чашка ароматного чая или кофе, доброе слово от близкого человека, любимая песня по дороге на работу, тихий вечер после насыщенного дня. Ученые давно заметили, люди, которые умеют замечать приятные моменты, чувствуют себя счастливее тех, кто постоянно ждет чего-то большего и особенного. Попробуйте сегодня вечером вспомнить три хорошие события, которые произошли за день, пусть даже совсем небольших. Возможно, кто-то помог вам, вы успели закончить важное дело или просто увидели красивый закат. Жизнь состоит из дней, а дни – из маленьких моментов. И чем больше внимания мы уделяем этим моментам, тем больше радости появляется в нашей жизни. Берегите себя, мои дорогие, цените каждый день, каждое мгновение и находите счастье в простых вещах. На этом все. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Хам сафари суб. Шарики короти джорат. Хам рахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: اما لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
3: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
2: Даже так? А я думала, ты верен мне.
3: Я верен своему вкусу.
4: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
1: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
8: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере мы расскажем об энергетической интеграции, которая может принести Центральной Азии до 15 миллионов долларов выгод к 2050 году. Но есть проблемы. Так, общая энергия для региона – шанс или риск? Разберемся. Деревья стали жертвами новостроек. Почему в Таджикистане деревья все чаще уступают место стройкам? И кто решает их судьбу? Расскажем, как цифровизация помогает Таджикистану экономить воду и получать больше урожая. Почему за ум дают 30 тысяч самани, а за красоту 150? Узнаем, кого и как поощряют в республике. Пятна на коже или шрамы стигмы. История таджикского режиссера Светилига Лолисанам Улуговой. Эти и другие материалы по актуальным темам в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
7: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
9: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عجب آب و هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: голосом.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلیس

0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: здесь сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Ауджи Давлат Сифлат Таб Онро Дурузе Беш Нест. Хокагарим Рус Барчархаст. Фардо Зерипост. Бедиль.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: ببین، بشنو و بیرقص.
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Радио со вкусом Востока.
2: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.
3: Коли кто тебе подсадишь.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

چشمانی تو چون اختران آتش زنند.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.